танцплощадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом «Crawler». Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, и, естественно, муза Сержа Генсбура и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon to Dermay». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Этьен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее.

Джейм Перкин, альбом «Oh, pardon, tu dormes» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. Ну, в общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Белого Оризонти. И вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Арку-Ирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Ну, теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valuables Чарльза Бобука. Следующий герой Клан Гэллери — это Паскаль Камелат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа «Электронная Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместные альбомы с кучей всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peoridge и так далее. И в том числе с Паскалем Камеладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secret» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марком Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «L'Arme Secrète» май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла Klang Gallery стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года. И это седьмой альбом английского дуэта «Ronaldo and the Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residence на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

Ринальдо энд зе Лоуф и их альбом мая 21 года «Hardly Gurning While the World is Turning». Это у нас все идет каталог лейбла «Klang Gallery» из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная лондонская авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Линьбяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

Английская группа Officer существует с 1984 года, кстати говоря. Их 8-й альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Rapoon. Rapoon — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы Soviet France. Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект Рапун, альбом These Are Dreams. Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла Klang Gallery, что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Ну и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» — «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen cantaranas». «Не встает солнце в Кантаранасе».

Хонки-Тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бет. Настоящее имя Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. 2 года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live», «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We will sin together», «Мы согрешим вместе».

Дженни Бетт мы согрешим вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бетт записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженни Ветт и Бобби Гиллеспи «Камни молчания». Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженни Ветт посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes». А вообще она звучала на записи, скажем, «Тиндерстикс» или даже «Гориллас». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «A Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Visionist, альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключении трогательная американская песенка группы The Secret Sisters, «Засекреченные сестры». И это на самом деле сестры. Одну зовут Лаура, вторую зовут Лидия. Они из штата Алабама. Исполняют, ну, в общем, музыку в стиле американо, скажем так. Их третий альбом 2017 года. После этого вышел еще один в 2020 году. А вот этот вот 2017 года называется «You don't own me anymore», «Ты больше мною не владеешь». И с него песня «Tennessee River runs slow», «Обмелела речка Теннесси». Меня зовут Артемий Троицкий. Вы слушаете музыку на свободе. Подкаст, программа. Подписывайтесь, слушайте. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко, и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так, и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
13: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
14: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
13: Кто такой антрополог?
15: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
14: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
15: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
13: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
15: Шапка Мономаха.
13: Началась ли эпидемия шпиономании?
15: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, а какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизиках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда... Чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывшим. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 2022 году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему, как бы, я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением, на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как Как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя иммиграция, это вполне себе нормальная внешняя иммиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя миграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах – это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз, последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь, но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
0: сложное,
1: чем мы представляем.
0: Хорошо, а едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это Олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик.

0: то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СММ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
1: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
0: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно бессознательное. За коллективно бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент – сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
1: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
0: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
0: Ну, в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
0: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что это с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так, она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан, была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах.

0: Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
1: Смотрите,
0: И
1: Александра, откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
0: так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть, если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы как бы не раз, как бы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующее за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет как бы вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
0: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7 тысяч писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно, какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
0: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот эту роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально неальтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам. Или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Давайте так, я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там по крайней мере, объясняют, что такое Рамадан. То есть дети на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, она единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, все остальные попытки этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины. Рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, но как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить уже в новых для себя условиях.
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее той, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют вот как бы публичное выражение исламофобии или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, чувствует, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Образованной, да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Тридцать пятую годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в Центрально-Восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 1991 году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций, процесс, который на протяжении XX века проходил через несколько государства формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени, да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо да. более зрелая нация.
0: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
2: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы XX века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана с формированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
0: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
2: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
0: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91-го года?
2: Ну, глядя просто на прессу августа 91-го года, осени 91-го года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
0: Пресс-секретарь был, да-да-да.
2: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91-го года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
0: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
2: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым. То есть, если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
0: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
2: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
0: Не знал, да.
2: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века. И поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко глубоко укоренена, и в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный, то есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства,
0: ну, да,
2: государственности, религии и так далее, за этим столетия традиции.
0: Да.
2: Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
0: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
2: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская Сечь, тем не менее, оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацкий казацство не взял независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. В этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала

0: общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
1: Да,
0: другого.
1: и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
0: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть учится на ошибках других, я бы сказал
1: Ну
0: так.
1: да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
0: Кучме тоже, да.
1: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
0: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, который, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо, ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. Не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
1: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
0: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем, maturity,
1: Зрелости, да.
0: уровнем, общества, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, это война.

0: не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, ну, такой ситуации Цуцванга, с другой стороны, я просто восхищаюсь этой, ну, ответственностью,
1: Ну да, я
0: которую
1: смотрю, что социолог.
0: большинство украинцев понимает и берет на себя.
1: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
0: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. То
1: Да.
0: есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и о Министерстве обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная, были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы. В середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казались, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация, и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным, и он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашим военным и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, он говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну, это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше. Это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5 там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. Содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
3: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
3: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно и реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, и мы в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
3: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
3: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих. Это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания. То есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
3: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи
3: рисков
1: безопасности, да,
3: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира, так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
3: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах, и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
3: Ну, понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
3: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
13: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
15: Давай к нам!
14: 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
15: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
14: За акции и публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
16: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самую главную сатану всей России. И вот.
14: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
16: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
14: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
16: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
17: Так, у кого-то на что?
14: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя Медиазоны. Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зырбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Марьяна.
13: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
18: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которая, значит, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
13: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
18: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
13: Что-то из этой...
18: Частями смотрел.
13: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
18: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот. И никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
13: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
18: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители. И они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать. Формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
13: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
18: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
13: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
18: Все зависит точно от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
13: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
18: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется. Его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут. Он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
13: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
17: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
19: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
20: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
17: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
0: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
21: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
17: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет,

0: Вход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию.
1: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую, вот за этой политикой, сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы, и вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи,

0: Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или не приеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 50 2,7%, переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше столяров.
2: Больше столяров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
2: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современное исследование рынка труда показывает, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
2: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Вот вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, представление об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
2: это
1: понимание.
2: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Mm-hmm. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
3: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
4: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
3: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20-й и 21-й серии и «Мультикан-6» 11-й и 12-й. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
5: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
3: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация.
6: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
6: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще 3 других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
6: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
6: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Салют, друзья, это Артемий Троицкий. Артемий Троицкий, 276-й выпуск «Музыки на свободе», подкаст и программа на радио «Свобода». Сегодняшние наши герои — это лейбл «Кланг Галери». Пожалуй, самый главный и один из довольно немногих австрийских независимых рекорд-лейблов. А начнем мы с популярной английской группы бристольского квартета Idols. Существует он уже сколько, с 10-го или даже с 9-го года, то есть довольно давно. 4 альбома они записали, стиль свой называют пост-хардкор. Но на самом деле я бы не сказал, что это какая-то панковая или такая чисто постпанковая группа. Группа более изобретательная, чем они мне и нравятся. Четвертый альбом Idols называется «Crawler», то есть «Ползущий». Слушаем песню «The Beachland Ballroom».

танцплощадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом «Crawler». Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, и, естественно, муза Сержа Генсбура и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon, tu dormais». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Этьен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее.

drums. Remember.

Джейм Перкин, альбом «Oh, pardon, tu dormes» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. Ну, в общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Белу Оризонти, и вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Арку-Ирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Ну, теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valley World Чарльза Бобука. Следующий герой Клан Гэллери — это Паскаль Камелат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа «Электронная Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместный альбом из кучи всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peoridge и так далее. И в том числе с Паскалем Камеладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secrète» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марком Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «L'Arme Secret», май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла «Klang Gallery» стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года, и это седьмой альбом английского дуэта «Ronaldo and the Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residence на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

мая 21 года, Hardly Gurning While the World is Turning. Это у нас все идет каталог лейбла Klang Gallery из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная лондонская авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Линьбяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

Английская группа Officer существует с 1984 года, кстати говоря. Их 8-й альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Рапун. Рапун — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы «Soviet France». Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект «Рапун», альбом «These Are Dreams». Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла «Klang Gallery», что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Ну и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» — «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen cantaranas». «Не встает солнце в Кантаранасе».

Тонки-тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бетт. Настоящее имя Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. 2 года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live» — «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We will sin together» — «Мы согрешим вместе». Young.

Дженни Бет мы согрешим вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бет записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженни Ветт и Бобби Гиллеспи «Камни молчания». Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженни Ветт посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes». А вообще она звучала на записи, скажем, «Тиндерстикс» или даже «Гориллаз». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «A Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Visionist, альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключении трогательная американская песенка группы The Secret Sisters, «Засекреченные сестры». И это на самом деле сестры. Одну зовут Лаура, вторую зовут Лидия. Они из штата Алабама. Исполняют, ну, в общем, музыку в стиле американо, скажем так. Их третий альбом 2017 года. После этого вышел еще один в 2020 году. А вот этот вот 2017 года называется «You don't own me anymore». «Ты больше мною не владеешь». И с него песня «Tennessee River runs slow», «Обмелела речка Теннесси». Меня зовут Артемий Троицкий. Вы слушаете музыку на свободе. Подкаст, программа. Подписывайтесь, слушайте. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.
4: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно $100, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже $1000, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
5: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно $750 миллионов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
4: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
5: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
4: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, ну, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
5: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
13: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта — это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно пускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
4: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
13: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известны разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
4: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
13: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес, точно так же и слитки золота можно утопить, их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу «Биткоин» только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры — это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
4: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
13: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача — это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключается к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру, вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
4: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
13: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
4: То есть токен – это условная монета криптовалюты, какой-то номинал, да?
13: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно разделить на какие-то доли.
4: То есть один биткоин – это один токен?
13: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
5: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
13: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту. Потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск. Она будет выпускаться постоянно. Ее будет выпускаться также все меньше и меньше. Но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
4: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух, но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
13: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Фоллаута будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам центрального банка, монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
4: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
13: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступы к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8000 биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
4: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
13: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда. И нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
4: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известны?
13: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет. И она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер три – это стейблкоин. криптодоллар Tether, USDT, на самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
4: А кто определяет, сколько они стоят?
13: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили $41. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько, у меня есть вот такая стоимость электричества для добычи 10 тысяч биткоинов, мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее с биткоином или эфириумом. Чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить $1 миллион, почему бы и нет?
4: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Эфир «Радио Свобода».

0: то просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень осторожно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
13: Добрый день.
12: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
13: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эббот, который кажется, что он... У него даже как бы нет особенных соперников. Он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом. И то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
12: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
13: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США,

0: он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный, и действительно он очень мощно движется, и вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
1: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центр, и все, рабочих мест в строительстве нет. А сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
0: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места, возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
1: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
0: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
1: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс, но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
0: Да, аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит, просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
1: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за 2 месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями.
0: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат. Соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок постоянно рос, фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма, в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий. Все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом и с дата-центрами, они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
1: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне Boom AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне.
0: На большом уровне, конечно. То есть у меня нет сомнений, что это новая, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро, быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще 2 года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
1: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция. Несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
0: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
1: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает, и ключевые соперничества с Китаем сейчас – это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
0: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом его избирательной кампании. Наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
1: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа – это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
0: Не знаю, мне кажется, что борьба, противостояние с Китаем – это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок – это явно не приоритет. То есть если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно. Но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома, он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
1: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хексетом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность Хексету и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной, очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
0: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, нет еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексета. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
1: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных в продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
0: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что микширует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недры, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
1: И еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
0: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США-то, не очень понятно.
1: Перейдем к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которой почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до путча ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
0: Я это вспоминал эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также и 6 месяцев назад, и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции, это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал Шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии, вот всех тех, кто совершил эту революцию, никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности, технократов, полностью уничтожат. Президент Буш старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через 3 недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через 3 месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 1991 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не попадал, не понимал.
1: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к 3 либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
0: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть. Да? Действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда – оно, как и все решения Верховного суда, он, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
1: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
0: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот, если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, то вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
1: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
10: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
12: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
13: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
12: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
14: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
12: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
14: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет, И всякую такую глупость.
12: Филиппенцо подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
14: В будущем, все последующие годы, это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
15: что
14: было.
15: Что у кого-то на да. Что?
12: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя Медиазоны. Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Марьяна.
10: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
16: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы, они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
10: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
16: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
10: Что-то из этой...
16: Частями смотрел.
10: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
16: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорис, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
10: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя, или что?
16: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальных, на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
10: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
16: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
15: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
16: Все зависит очень от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мне не сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
15: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
16: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
15: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
12: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
17: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
18: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
12: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
19: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
20: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
12: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
15: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
21: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки

0: подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз введение вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднеспециальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последние

0: особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
1: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
0: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня... Так сказать, вообще-то мир технологических инноваций он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
0: Больше столяров. Такую...
1: Больше столяров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
0: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают. Строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
1: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот... проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий, то есть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы, вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
0: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
1: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек. Возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольтовское представление представление об университетах 16-го
0: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
1: это
0: понимание.
1: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которых надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
0: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране. стране все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования и экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день Ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю тучки укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В Ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю. Водителю вакцины.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
0: Ну и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различные журналы, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауески, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, же все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
0: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецкий, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Они готовы были никуда не уезжать, только бы власть к ним была немного снисходительнее. Да что власть? Зависть и неприятие коллег – вот истинный бич талантливых людей, вот источник кляус, доносов и выжженной земли. Начальство высоко, а коллеги рядом. И литераторы, художники, музыканты, артисты бежали и бежали из страны, не в силах снести эту человеческую порчу. Эта чернь, собственно, и использовала советскую власть для сведения счетов. Сегодняшние собеседники Юрасова расскажут обо всем этом сами. Вера Вячеславовна Янютина, бывшая актриса Московского театра «Революции» и Московского драматического театра. С 1946 по 1977 годы выступала в программах Московского радио. Каждый день Победы вела на Всесоюзном радио и Центральном телевидении передачу «Минута молчания». В день 30-летия Победы Вере Янютиной и Виктору Левитану была объявлена благодарность Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. У микрофона «Радио Свобода» Вера Янютина. Запись 8 мая 1978 года.
1: В начале войны пошла я ополченцем на фронт в 8-ю Краснопресненскую дивизию, при которой была организована концертная бригада. Ну вот, я приехала на фронт 4 октября 1941 года. А у нас был такой свой грузовик, на котором мы ехали вместе с костюмами, с нашими инструментами. И представляете, вот наш эшелон едет, значит, по правой стороне, а навстречу едут нам какие-то машины, в которых сидят люди, все в военном, все в разделенных шинелях, и они на нас не обращают никакого внимания. И едут, значит, к нам уже в тыл, а мы едем вперед. И кто-то из наших, мы же очень, так сказать, в кавычках были политические, значит, кто-то говорит, вот наши союзники едут. И вот мы едем вперед, заворачиваем за сарай, и раздаются крики, выстрелы. И эти люди в серо-зеленых шинелях стаскивают прикладами нас с машиной и к стенке сарая. Это были немцы.
2: Немцы.
1: Немцы. И мы въехали в эту деревню, занятую немцами. Я скрыла, что я женщина. Я была одета во все военное. И я шла в колонне мужчин по дороге в концлагерь в Рославль. Более 5000 мужчин всех возрастов и шли в плен. И я женщина, одна среди них. Дали команду, все из сарая были выпущены. И пущены все, так сказать, там пулеметы выстрелили, но поле картофельное, которое уже было выбрано. И, значит, на этом выбранном поле разрешили копать, а вдруг что-нибудь там есть. И вот эти мужчины, они стали копать руками, пальцами. И вот эти маленькие картофелинки, как горох, они вот ели. Ну и мы тоже, мы так вот как-то пошли. Тоже нагнувшись, вроде мы ищем. Я не знаю, что со мной это произошло. Ну, вот так вот мы все быстрее и быстрее мы движемся. И потом я кричу, бежим! И вот со мной двое. И мы побежали. Мы не смотрели, куда бежим. Может, мы могли прямо кому-то прямо в руки попасть. И одним словом, мы очутились уже в лесу, где кроме сердца, стука сердца, вообще уже больше ничего не было. Мы убежали. Со мной двое моих друзей. В общем, в Москву я пришла 5 января 42-го года. И вот тут вот началось, я долго не могла понять и примириться с тем, что, оказывается, я человек второго сорта. Потому что я была в плену, правда, хоть 4 дня, но я была. Я расплачивалась за эти 4 дня в течение колоссального количества лет. Я не могла работать в достойном, хорошем театре. Я не получила званий, что у всех вот до последнего дня вызывало удивление, потому что я по работе, я была, так сказать, на высшем, что ли, так сказать, круге. Даже не имела ставки, соответствующей моей квалификации. Я нигде не была в штате. Я много работала, даже больше других. Но я работала по договорам, на разовых приглашениях. Я так работала на радио, снималась в кино, дублировала фильмы, и никому в голову не приходило. Слушайте, а ведь Янютина-то безработная.
2: Вера Вячеславовна, но где все-таки конкретно вам приходилось выступать?
1: Вот я сказала, я и на радио работала в течение 30 лет.
3: Радио Москва?
1: Да, конечно. Всесоюзное радио. Это и на Москву вещание, это на весь Советский Союз, это вещание за границу, радиостанции «Родина» для соотечественников за рубежом. Я дублировала фильмы. Я,
3: какие,
1: знаете, сколько?
3: Фильмы?
1: Я сделала за свою жизнь более 500 фильмов зарубежных. И плюс еще всех национальных республик. Ну, например, вот «Ромео и Джульетта» Дзефирелли. Я там кормилицу дублировала. Например, «Смешная девчонка» итальянский фильм. Я там дублировала и мать, и тетку.
2: Вера Вячеславовна, а когда вы выехали из Советского Союза?
1: Я выехала в 77-м.
2: В 77-м?
1: Да. А мои дети выехали в 74-м году.
2: Ну, почему выехали ваши дети? Почему вы решили выехать?
1: Вот, вы понимаете, дети мои, два сына, они вот жили в этой атмосфере дома моего, где все время была вот эта вот неудовлетворенность, разговоры о несправедливости, обо всем, вот это все вместе. Они молодые, они сказали: мама, отпусти нас. И я благословила их на этот шаг.
2: И эти 4 дня в вашем плену сказали, собственно, и на детях.
1: Безусловно. Вот надо мной все время висело вот то, что я не могу, я ущемлена. У меня столько похоронено моих замыслов интереснейших.
2: Вера Вячеславовна, да. Можете вы немножко рассказать подробнее о вашей театральной деятельности?
1: По окончании театрального училища я сразу же получила вот эту громадную роль Лоренци. Это классическая роль, трагедийная роль у Лёпе де Вега. И ее играла Ермолова в свое время. И в Советском Союзе она шла только 2 раза. Она шла в 19-м году, когда Марджанов ставил спектакль этот. И вот мой спектакль, который вышел в 1938 году.
2: В каком театре?
1: Это в Театре революции. И теперь он называется Театр Маяковского. Этот спектакль имел очень большую прессу. Ну, и поэтому меня сразу завалили ролями, несмотря на мой возраст. Но тут началась война.
2: Вера Вячеславовна, вы говорили, что много выступали в передачах Московского всесоюзного радио.
1: Ну, я в 1946 году пришла на радио. Пришла прямо так, с улицы. Ну, меня послушали, сказали: голос радиофоничный, дело должно пойти. Ну, и оно пошло. И вот оно пошло с 46-го года по 77-й включительно. Я работала в детском, я работала в литературном, музыкальном, театру микрофона. Я читала, были чтецкие такие передачи, специально такие периодические, которые так и прямо было в программе, читает Вера Янютина. Вот.
2: Вера Вячеславовна, ну вот у вас такой большой опыт работы в советском радио. Ваше мнение о творчестве актера в советском радио? Что в нем хорошо, что плохо?
1: Вопрос очень сложный. Понимаете, работа на радио для актера, мне кажется, является проверкой всех его творческих возможностей. Вот его правдивости, искренности. Она более трудная, чем работать в театре. Потому что в театре я прикрываюсь гримом. Я прикрываюсь костюмом, декорацией. А здесь, на радио, только один голос. Все мельчайшие нюансы, душевные переживания, все должно передано быть только голосом, интонацией. А вот в советских условиях, понимаете, актеру не разрешается дышать, чтобы не было слышно дыхание. Актер не может ни тише, ни громче, только ровненько. Вот, например, Левитан, я с ним очень много раз читала, он садится у микрофона, держит вот так одной рукой, а то и двумя, голову, чтобы только не менялось направление звука и расстояние до микрофона, и вот так читает. По-моему, это выхолощенное, это и отсутствие атмосферы жизни. Потому что у нас очень, по-моему, низкий уровень записи. Вот, например, привезли новые пульты из ФРГ, говорили мне, очень какие-то дорогие пульты операторские. И на них, понимаете, там 120 кнопок и различного цвета. И вот я подошла к режиссеру и говорю: слушайте, а для чего эти все кнопки? И вдруг ответ: а зачем нам это знать? Мы знаем только 2 – вход и микшер. И больше ничего.
2: Вера Вячеславовна, ну а цензура?
1: Безусловно. Во-первых, нам подают текст, уже, так сказать, мы являемся как бы последней инстанцией. Но у нас артисты ведь такие. Ему надо, понимаете, в перерыве между театром и кино забежать, начитать и бежать дальше. Ему наплевать, что тут будет написано, ему абсолютно наплевать. А я-то свободный человек. Я прихожу и говорю, это же бред. Я так не могу читать. Со мной сидит актер и говорит, ну, Вера, какое твое дело написано, ты прочти. Ну, например, вот то совершенно невероятно. Вот за 15 дней до демонстрации 1 мая вот меня вызывают и говорят, будете вести передачу с Красной площади.
3: Честь.
1: Честь. Какая? Дают текст. За 2 недели написано. Я вижу, как входит, вот-вот, на площади уже идут, я вижу, вот они, вот, это товарищ Сидоров, это товарищ, вот, Волков, который выполнил, вот они уже входят, вот они улыбаются, вот. Я уже, слушай, я говорю, а если они не пойдут, а вдруг они заболеют, а вдруг они умрут вообще? Пришла я в студию, во-первых, это вообще страх, чтобы попасть на Красную площадь, это надо пройти столько оцеплений, кошмар. Прихожу и поднимаюсь на 2-й этаж, как раз напротив трибуны мавзолея, это студия. Там вообще ничего не видно, вообще. И вот я, значит, ну как это вот актерски, надо сказать, я вижу, ну идет фальшь, идет совершенно ложь какая-то дурацкая. И вы знаете, как это делается? За месяц люди, значит, вот во главе с Левитаном, они, значит, пишут вот эти призывы, так называемые, и лозунги, которые в конце, он, значит, читает там «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» И в конце обязательно «Ура!» Это же бред! Он стоит вот так в студии, он кричит. И потом эту пленку дают вместе вот с нашим «Я вижу, что это идут!» В это время левитанский голос. И вдруг, значит, подключается это «Ура!» в ответ. Потом покрывается это все маршами, потом покрывается музыкой, и получается атмосфера ликующего народа.
0: Вера Янютина. Несколько слов в качестве постскриптума. В Соединенных Штатах Вера Вячеславовна сделала более 400 аудиозаписей с художественным чтением русской классики. В 1985-м написала книгу воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под сценическим псевдонимом «Баба Вера». Кассеты и компакт-диски с ее голосом популярны до сих пор. Актриса скончалась в 92-м году. Старший сын Веры Вячеславовны, Виктор Янютин, поэт, прозаик, публицист. Младший сын, отец Андрей Трегубов, протоиерей, иконописец, лектор. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Следующий собеседник – актер и мим Борис Амарантов, был широко известен в СССР. На конкурсе пантомимы в Хельсинки в 1962 году Амарантов занял 1-е место и получил золотую медаль. 77-го живет в Америке. Почему он покинул свою страну, артист рассказывает сам.
2: Борис, расскажите для начала немного о себе. Как вы стали эстрадным артистом?
4: Хорошо, но я бы хотел начать свой рассказ с небольших стихов, которые были специально написаны в 72-м году очень талантливой русской поэтессой Беллой Ахмадулиной. Именно с этих стихов начинается мой спектакль «Чудеса в саквояже», вернее, начинался. Так мы начинаем представление, в которое раз артист идет на риск, и остается лишь одно мгновение, чтобы понять, а кто такой артист. Артист играет, как играют в детстве, где ложь не входит в правила игры, нет лицемерия в этом лицедействе, он любит вас, его черты добры. Он одарит вас волшебством театра, и, предаваясь смеху и слезам, он чтит превыше своего таланта талант людей, пришедших в этот зал. Его душа бессмертна и свободна. Он будет жив, пока жива земля. Он здесь, он бледен, он готов. Сегодня он к вам придет, назвавшись Киляля.
2: Расскажите теперь не языком стихов из ваших выступлений, а просто, как вы стали артистом?
4: Я закончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Поступить в это учебное заведение мне лично было очень трудно. Я
2: Почему?
4: Поступал 5 лет.
2: Почему?
4: Почему? Во-первых, я не обладал такими данными, которые необходимы для артиста цирка. Нужно быть очень сильным, накачанным, мышцы нужно иметь. А я был худенький, щупленький, слабенький, и поэтому меня не брали. В 59 году я поступал уже на отделение клоунады, пантомимы и музыкальной эксцентрики. Меня попросили сделать пантомимический этюд, сорвать воображаемый цветок на клумбе. Я сорвал, почему-то вся комиссия засмеялась, сказала, что у меня есть какие-то эксцентрические навыки. В общем, стал студентом Московского государственного училища циркового
2: искусства. И когда же вы кончили его?
4: Вообще у нас 4 года надо учиться. Я закончил за 3. Получил отличные оценки и выпустился как мим, эксцентрик и жонглер. Но в основном как мим. Меня посмотрел главный режиссер Московского цирка Марк Семенович Местечкин, и он меня сразу же пригласил на арену Московского цирка уже в качестве артиста. Это 62-й год. Я понимал, что мое место на эстраде. И я ухожу на эстраду в 64-м году, проработав 2 года в цирке. Я ухожу на эстраду, и меня берут в московскую организацию, называется она Всероссийское гастрольно-концертное объединение РСФСР. Потом переименована была через 2 года, в 66-м году, Москонцерт. Вот я работал в этой организации до 70-го года. Давал выступления со своим номером «Киля-ля». Выступал более 1000 раз, выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, участвовал во многих правительственных концертах, выступал на форумах, совещаниях, съездах, давал концерты на фестивалях в Хельсинки в 62-м году, где мне удалось впервые получить звание лауреата и золотую медаль. Я завоевал первое место среди мимов 9 стран мира – Мексика, ФРГ.
2: Это что, международный конкурс
4: да,
2: был?
4: Да, это был международный конкурс пантомимы. И благодаря вот синтезу искусств, я не только мим, я и мим, и раз я занимался в цирковом училище, я занимался и акробатикой, и жонглированием, и фокусами, всеми жанрами. И поэтому в моем искусстве в Хельсинки я представил сочетание нескольких жанров эстрадного искусства. Это пантомима, музыка, балет. Основа. И дальше идет драма.
2: Но вот вы говорите балет, а вы проходили подготовку балетную?
4: Да. Когда я закончил цирковое училище, я понимал, что мне нужна балетная подготовка, классический балет. Я пришел в Большой театр, и меня приняли в класс усовершенствования, где уже я занимался с опытнейшими мастерами балета русского. Класс вел опытнейший мастер, великолепный педагог Асаф Михайлович Миссерер.
2: Ну, Борис, а потом как было, сложилось?
4: А потом я стал выступать с огромным успехом на советских сценах. Очень часто выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, на многих концертах. И стал популярным актером советской эстрады. Но меня все время тянуло дальше, дальше, дальше. Создавать что-то новые номера, новые пантомимы, новые программы. И я репетировал, я пробовал, я читал литературу классическую для того, чтобы найти новые темы для искусства пантомимы. И я их нашел через... В 68-69 году я уже накопил материала достаточного для создания целого театра. И вот я в 70-м году, в начале 70-го года задумал создать единственный в Советском Союзе театр пантомимы. И вот здесь-то все и началось. Новые, непредвиденные мной трудности. Я столкнулся с огромным бюрократизмом. Я столкнулся с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и руководят актерами. И я стал бороться с этими людьми. Правда, они не приходили на концерты, но меня публика везде прекрасно принимала. Поэтому у меня был материал, и была пресса советская, где писали, что это актер-ведущий, первый советский актер-мим в Советском Союзе. Вот он хочет создать театр.
2: Расскажите, как же происходило создание вашего театра?
4: Ну, значит, сначала мне сказали, что для создания театра нужна подпись министра культуры СССР. Еще была жива Фурцева. Мне говорили, что она неплохо ко мне относится. Я написал сценарий «Мим и время». Это спектакль о том, как мим Киля-ля путешествует, мой главный герой. Человек жизнерадостный, веселый, неунывающий, под зонтиком. Он дарит всем доброту, любовь, свое мироощущение, миропонимание. Люди, любите друг друга. Это символ Киля-ля. Фурцева подписала создание театра. Но здесь начались основные трудности. Приезжал к нам мим Марсель Марсо, произвел фурор. И хотелось, конечно, советским представителям, хотелось Министерству культуры иметь что-то свое, свой театр. И поэтому сверху, видно, диктовали, пусть создает. У меня были хорошие отношения с Дмитрием Васильевичем Тихомиров такой. Он был директором, художественный руководитель Росконцерта. Вот я пришел в Росконцерт. Ну, Тихомиров говорит, ты хочешь создавать театр, у тебя есть подпись Фурцевой. Так давай же, создавай, набирай труппу, что тебе надо? Ну, я смотрю, не успел сказать, мама, вокруг меня уже появилось 50 человек. Две костюмерши, три директора, 10 рабочих сцены, 10 электриков, 15 инженеров по звуку. Я говорю, зачем мне это все? Театр одного актера, мне нужен один помощник, один электрик и один рабочий. Все. Нет, Борис Георгиевич, мы будем создавать советский театр на высшем уровне. Объявили конкурс через газету «Вечерняя Москва», через газету «Советская культура». Создается единственный в Советском Союзе театр пантомимы под руководством Бориса Амарантова. Желающие могут записаться. Пришли со всего Советского Союза. И я уже стал начальником. Короче говоря, я набрал труппу. Февраль мне денег не платит. Но все говорят, все будет в порядке, старик. 2 месяца. Март – ни копейки денег. Апрель – ни копейки. А жрать-то нечего. Короче говоря, май месяц наступает. И задним числом в мае месяце издается приказ. Создан театр художественный руководитель Борис Амарантов при Росконцерте, при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Оклад 200 рублей. И я получаю за январь, за февраль, за март, за апрель, за май. Уже легче. Теперь началось так. Кто автор сценария? Кто автор? Я написал сценарий, мне говорят, хорошо, но ты... Художественный руководитель театра, ты автор сценария, ты постановщик, не очень-то много. Отдай мне это, Маслюков говорит. Леонид Семенович Маслюков. Он руководитель всей эстрады, но он питает ненависть к актерам, которые хотят что-то свое создать. Но он мне мешал. Мешал, потому что ему это было как-то, знаете, создатель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве. Ему 52 года, а Амарантов 30 лет уже театр создает. Я говорю, Леонид Семенович, я не жадный, пожалуйста, берите авторский, берите художественный руководитель, но чтобы театр был. Театр будет, он сказал, а я чувствую, он разваливает его. И началась страшная борьба между уже Маслюковым, художественным руководителем всей эстрады, да, и директором Тихомировым. А я отошел в стороночку.
0: Борис Амарантов.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские артисты. Нью-Йоркская студия «Свободы». 2 апреля 1978 года. Напротив Юрасова мим Борис Амарантов. Он продолжает свой рассказ о положении в театре.
1: Они между собой дерутся, быть театру, не быть театру. И в это время Маслюков, это жук эстрады, 2 класса образования у него. Он достиг высот, член партии, и он художественный руководитель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он говорит, я хочу создать театр. Амарантов пришел, неважно, я создам свой театр. И он уговаривает Леонида Янгибарова, народного артиста РСФСР и Армянской ССР, уйти из цирка. Янгибаров уходит, потому что он задыхался в цирке, он уходит на эстраду и говорит, Амарантов Амарантовым, а я, Леонид Янгибаров, буду создавать как народный артист Армянской ССР свой театр. Театр имени Леонида Янгибарова. Создается второй театр в моей же организации, в Росконцерте. Но Леонид Янгибаров действительно большой мастер, и я был рад, что второй. Будет конкуренция, как в Америке. Кто талантливее, тот победит. И я набираю труппу, у него труппа. Тогда 2 оказалось мало театра. Приходит мой бывший режиссер, который мне очень помог в начале моего творческого пути, Сергей Андреевич Каштелян. Он говорит, Амарантов, Амарантовым, Янгибаров, Янгибаровым, а я буду создавать мне 65 лет свой театр. Московский театр под руководством Сергея Каштеляна. Итак, 3 аса. Самый молодой Амарантов, Янгибаров, за которым вся Армения, и опытнейший ас Сергей Каштелян. 3 театра. Кто победит, неизвестно. В это время снимают Тихомирова. Его место Юрий Львович Юровский. И он приходит, ему говорят, слушай-ка, здесь 3 театра. Он говорит, как 3? Так? Он говорит, зачем 3? Государственные деньги я не позволю расходовать. Сколько стоит театр Амарантова? Ну, театр Амарантова уже 1 000 000 рублей. Я думал только одно. Раз затрачен 1 000 000, то уже не закроют. Надо хотя бы хоть часть вернуть. Это же не конечно. 1 000 000, это не 10 рублей. Юровский говорит, я хочу посмотреть. И приходит в Дом культуры Ленина на Красной Пресне смотреть. Я репетировал дни и ночи. И вот приходит Юровский, Маслюков и еще один человек. И говорят, покажи. 7 утра, я собираю всех актеров, говорю, дорогие друзья, сегодня у нас большое испытание. Нам предстоит бой. И дальше происходит то, что я думал, но я не знал, что именно так произойдет. Они сидят, смотрят, улыбаются. Приходит комиссия, высокопарный, заходит, говорит, Борис Георгиевич, ну, это неплохо, это гениально. И уходит. Ну, думаю, все поздравляют меня, старик, ты пошел, все нормально, все. Проходит 40 минут, являюсь я в организацию, висит приказ. По Росконцерту Министерства культуры РСФСР, Бориса Амарантова и его театр закрыть, труппу расформировать. Ну, представляете? Как потом, позднее сказал Чукрай, твой театр не нужен Министерству культуры, он нужен публике, народу. Но думаю, пока в моих жилах течет кровь, я буду бороться. Я собрал всех деятелей советского искусства, увешанных орденами и медалями. Композиторы, писатели, поэты, режиссеры. И первый, кому я пошел, это был Чукрай, потому что он меня знал, он мне нравился как режиссер. И все ему рассказываю. Это было 4 февраля 1972 года. 1 000 000 рублей затрачено. Разогнали театр, не показав публике. Смотрели артисты, такие-то, можете им позвонить, они вам подтвердят. Он звонит, тебе говорят, гениальный театр. Но, говорит, вот закрыли, парню надо помочь. Он говорит, старик, собери мне всю труппу и покажи мне. Я говорю, как я могу собрать всех, когда один уже в Петропавловске-Камчатском, второй в Архангельске, третий в Воркуте, четвертый в Хабаровск. Собрать невозможно. Значит, я, бедный Борис Амарантов, как Белла Ахмадуллина назвала в стихах, бедный киля-ля, буду работать один, без труппы. Приходит Чухрай, народный артист Советского Союза, с медалью, лауреат Ленинской премии, с женой. Дом культуры Ленина. Приходит Марк Семенович Донской, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза, и тоже приходит с женой и смотрит. Ну, я как я работал, вы представляете, у меня слезы градом, я работаю, перед моими глазами только одно, амбразура. Пот градом, Я работаю, или я умру, или я создам театр. И мне Чухрай говорит: Боря, вы выдающийся актер. Вы понимаете? Что надо сделать? Донской, темпераментный очень. Говорит, я к Брежневу пойду. Я говорю, не надо никакому идти Брежневу. Помогите только создать и закончить этот театр, чтобы его увидел народ, потому что я вложил туда весь свой, ну все, весь свой темперамент, волю, ум. Не спал, не ел. Мне жалко труд свой. И мало того, я чувствую, что получается. Наконец, на следующий день я звоню уже в свою организацию и говорю, за восстановление театра пантомимы берется герой социалистического труда, народный артист Советского Союза Марк Семенович Донской и народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Чухрай. Говорит, ну не может быть, ты нас обманываешь. Я говорю, нет. Позвоните по телефону. Постановщик спектакля, народный артист Советского Союза. Он в любой момент может пойти к Фурцевой, в ЦК и все. Все на задних лапах. Что надо? 1 000 000 рублей? 3 000 000. 5, пожалуйста. И начался новый этап.
2: Что же вышло из заступничества за вас Чухрая, Донского, Антокольского и других деятелей искусства и литературы?
1: А дальше было вот что. Чухрай пришел 4 февраля 1972 года. Мы восстановили уже новый спектакль

0: Теперь появились киты советского искусства, поэтому здесь уже не так-то легко. Прежде всего все набросились на Беллу, вспомнили все ее старые грехи.
1: Почему?
0: Сказали, Амарантов это хорошо, Чухрай тоже. Ну, а Белла Ахмадулина считалась левым поэтом. Ну, пишет стихи, отправляет за границу, плохо. Потом выступала в защиту Синявского и Даниэля. Это совсем уже плохо. И поэтому сказали, приглашение Беллы Ахмадулиной нежелательно. А уж когда она написала стихи, что вот они, понимаете ли, артист страдает, он не спит уже какие сутки, он должен вам дарить доброту. А зачем он не спит? Он должен спать, вырезать. И вот стали придираться к каждому слову. Вот она говорит о труде. Человек работает, человек везет тачку с камнями. Вот он такой, вот у меня была такая пантомима «Раб». Они сразу говорят, а какой это раб? Может быть, это советский раб? Тогда не годится. Она говорит, да нет, это не советский раб. Это имеется в виду там в какое-то время, да раб. Нет, ну вы понимаете, это что, призыв? К чему вы призываете? К революции, к новой? Она говорит, да нет, не к революции. Началась борьба. Пришел Антокольский Павел, ему 90 лет, вы знаете, патриарх советской поэзии, и сказал, перестаньте вы издеваться над Амарантовым и спектаклем. Спектакль хороший, воспевает доброту, любовь друг к другу. Я хочу видеть этот спектакль в Москве, в Ленинграде. А вы что вы делаете? Тут поднялся уже на нервах Штраух покойный и говорит, я исполнитель роли Ленина. Я хочу видеть этот ленинский спектакль в Москве. А ему говорят, какой же ленинский спектакль, когда там, понимаете, он выступает под дубинушку, а дубинушку не любил Ленин. Тогда Чухрай говорит, как дубинушку не любил Ленин, когда Ленин любил дубинушку. Это была любимая песня Ильича. Тогда встал Александр Самойлович Лейбман и говорит, выбросите дубинушку, потому что Ленин любил не дубинушку, а замучен тяжелый невозможный. И в этот момент, это сейчас вам смешно, и мне тоже, а тогда это была борьба, быть спектаклю не быть. Моя задача была, чтобы вести какую-то, как я уже сказал, челночную дипломатию Киссинджера, чтобы только показать зрителям, чтобы пошло, а там пусть давит, ну хоть зафиксировать это дело. Ну а дальше пошло так, ведь Белла Ахмадулина говорит о том, как у нас тяжело в Советском Союзе, ну не дают работать, и поэтому возникает от того, что и меня, так сказать, давят, будем говорить так, хоть это и не совсем, наверное, хорошее слово, да, ну не дают работать, и ей не дают. Совпали наши обе судьбы. Биографии, судьбы совпали. И поэтому рождаются стихи «Труд», чтобы дым поднимался из труб, чтобы дерево выросло тут, где покуда лишь камни растут, труд. Я не трус, но безмолвлен, как труп. Цепи мучают шею и труд. Умер я, и другие умрут. Мое тело вороны крадут, труд. Но однажды, когда-нибудь, вдруг, я свершу свой немыслимый трюк, и творением двух моих рук я очнусь и прибуду вокруг труд. Надо мною цветы прорастут, и чистейшего горла раструб запоет. Мне хвалу воздадут те, которые после придут труд. Ну, вы знаете, это уже философия, это выходит уже за рамки пантомимы, это уже мим-философ.
1: Освобождение от труда.
0: Да, уже, а может он про нас говорит, а может это, понимаете, антисоветский текст, а впрямую, что это антисоветский текст, не говорится, понимаете? Началась страшная борьба за каждое слово. Самое главное, что Белла не мыслит антисоветски. Ну, Чухрай стал говорить, что я прошел войну, у меня есть награды. Говорит, я хочу в своей стране говорить о революции. Ему говорят, ну, он прав. Он хочет говорить о революции. Это нормально, это хорошо. Так те говорят, а какая революция? Он говорит, ну, я сейчас пойду к Фурцевой. Те испугались, не надо к Фурцевой, мы пропускаем. Пропускай, пропустили.
1: Спектакль.
0: Да.
2: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова, бывшие советские артисты. Рассказывает мим Борис Амарантов.
0: Пропустили спектакль, сидят опять в зале три человека. Сидят трое и принимают спектакль. Пропустить плохо, вдруг наверху скажут, а кто?

0: пропустил. Да, значит, да. Боясь. С другой стороны, талантливо. Стихи интересные. Где-то они и сами мыслят так же, как Белла Ахмадулина. Понимаете? Но сказать слух боятся, страх. Теперь дальше. Да. Вот состоялся просмотр. Вы все говорили, ну это хорошо, это талантливо. Все, пропускаем спектакль. Все, все, позвонили в министерство, там сказали добро. Это раб, он показывает раба, который был в Римской империи. Годится, все. Ну, изменили кое-какое там незначительное одно слово. Проходит 2 дня. Меня вызывают в Министерство культуры, Ахмадулину вызывают и Чухрая. И говорят, вы знаете, Борис Георгиевич, все хорошо, но мы кое-что не поняли. Вот надо бы посмотреть еще раз. Я говорю, хорошо. И стал всячески через знакомых, через тетю Пашу, через дядю Колю набивать полный зал. Пришли все деятели искусства, потому что позвал и Чухра, и Белла, и я тоже заступаться. Понимаете, Акуджава пришел, Уланова пришла, Смоктуновский пришел. Ну, наши поэты, Евгений Евтушенко, Вознесенский, Васильева я пригласил, Максиму. И все, Герасимов встал в первом ряду после номера «Труд», стал аплодировать. Ну, раз Герасимов аплодирует...
1: Значит, все.
0: Глава, все, все поднялись и тоже аплодируют. Даже они, кто говорил, что это раб не годится. Так. Ну, все, я весь мокрый, температура, жара, лето, июль месяц. Ко мне приходит эта комиссия. Ну, Борис Георгиевич, уж теперь-то все в порядке. Вы покорили всех. Ну, все, поздравились. Кажется, ликовать можно, да? Прошло 3 дня. Опять вызвали. Вы знаете, все в порядке. Ну, вот еще разочек надо нам посмотреть. Мы не совсем поняли, почему там и у вас идет мим. Вы мим. Идете на свидание к любимой девушке, правильно? Я говорю, да. Идете, объясняете в любви, дарите ей сердце свое, трюк делаете с одним шариком. Кстати, это уникальный трюк. Сколько вы его лет репетировали? Я говорю, 10 лет. Это никто не делает в мире, даже в Америке никто. Я говорю, спасибо за комплимент. Но почему любимая его не поняла и бьет ему пощечину? Нет, ну почему? Ведь вы же в Советском Союзе, она должна его понять. Она должна ему, вот, понимаете ли, пускай он уйдет, пускай он, ну, подарит ей какой-нибудь подарок.
1: Что сознательно.
0: То есть началось такое, что плохого финала быть не может. Ни в литературном произведении, ни в кино, и даже у мима. Ну, в общем, началась борьба, длилась она 5 месяцев, короче говоря. 5 месяцев сдавали этот спектакль. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Без работы, нигде спектакль не показывается. Но я сказал, что я лягу костьми, но я добьюсь своего. И мы после 7-го просмотра поехали в Ленинград. Мне Чухра говорит, куда ты хочешь, Москва или Ленинград? Но мне самому надо было проверить спектакль на зрителей, как реагируют. 2,5 часа длится спектакль, и я один.
1: Ой.
0: Нагрузка страшная. Мне говорят, ну в Ленинграде бешеный будет успех, все в порядке, не волнуйтесь. Короче говоря, приезжая в Ленинград, ни одной афиши. Я прихожу на Невский проспект, говорю, скажите, пожалуйста, вот в Доме культуры Дзержинского выступает сегодня Амарантова Ахмадулина. У вас билеты есть? Вот, покупайте, осталось 2 билета. Ну вот, первый спектакль, ну, проходит просто на ура. Ну, все говорят, что это гениально, провожают нас с Беллой до гостиницы. Ну, успех колоссальный. В прессе ни одного слова. Ни одной газеты, просматриваю все, ни одного, как будто ничего нет. Но неделю выступаем в лучшем зале Ленинграда, Дом культуры Дзержинского, 1500 мест. Вы понимаете? Ни одной рекламы, ни одного слова, пресса молчит. Ну, думаю, что такое? Приезжаю в Москву, мне говорит Борис Георгиевич, все в порядке, не волнуйтесь, вы поедете дальше на гастроли. Ну, давай его по селам, давай в Красноярск, и за 300 километров от Красноярска. И я еду в Красноярск, потому что, понимаешь, если откажется, то петля, все. И я как пошел по Сибири, Красноярск, Ачинск, Норильск, и везде рев, везде стон. Я заканчиваю спектакль, у меня, наверное, слезы, и у зрителей слезы. Они не знают всей трагедии, но чувствуют ее. Мне говорят, Борис Георгиевич, вы работаете так, как будто последний день в вашей жизни. Я говорю, да. Что, трудно? Я говорю, да, трудно. И мне стали приходить отзывы. Я приезжаю в Москву и показываю. Рецензии пошли в газетах. В Сибири там свои газеты, свое начальство. Они не знают всей борьбы московской, ленинградской. Им понравился спектакль. Они пишут. И завалили меня рецензиями. Газета «Новосибирская правда», концерт Бориса Амарантова, явление в искусстве. Ну, думаю, теперь-то уж поймут Юровский и Маслюков. Они говорят, а что нам до отзывов народа? Мы сами народ. Ну, дают 30 спектаклей каждый месяц, 35, температуру увеличивают. Вот я это чувствуя и понимая, что в этой борьбе можно отдать жизнь, я понимал, что нельзя уступать. Надо до конца. Если суждено мне умереть Богом, я умру, но на сцене. Но в равной борьбе. И поэтому 73-й год, бесконечные поездки. Придумываю номер героям, которые отдали свою жизнь за свободу во всех странах мира. Белла Ахмадулина опять пишет стихи. В Москве была реклама. Мамарантова Ахмадулина, спектакль «Чудеса в саквояже». Полные залы. Пресса московская молчит. День молчит, два молчит, три молчит, неделю молчит. Ни «Вечерняя Москва», ни «Советская культура». Хотя Антокольский писал во все газеты. Идет борьба. А время на износ расходует актера. Убивает меня. Сбор в кассе моего театра 3000 рублей. Ежедневно. Ну, отними половину. Ладно. Отними государству, ну, 2000. Ну, я согласен, ну, 2500 рублей. Ну, хоть 100-то рублей заплати. Потому что мне надо зонтики, очки вот эти вот делать. Зонтик, футляр вот этот надо сделать за свои деньги. Потому что везде страшный бюрократизм. Ничего не делают. Они делают госзаказ, и это будет делаться 3 года. Мне надо за 2 дня. Я вкладываю свои деньги. И вот, не 100 рублей даже не платят, 20 рублей. Говорят, это вы, но вы театр зато имеете. Единственный актер в Советском Союзе. Кто имеет театр? Райкин и вы. И все. Благодарите Бога, что вы имеете этот театр. Благодарите судьбу, а то мы вас и это закроем. Ну, представляете мое состояние? Я им пачку отзывов военнослужащих, рабочих, электриков в лицо. Они мне говорят, а нам что? Нам вот пришла партийная бумага тебя снять, и мы тебя снимем. И закрывают этот театр.
1: То есть пришло распоряжение каких-то партийных органов закрыть театр Амарантова, так я понял?
0: Да. Ну, здесь я уже думал, все, я не выдержу. У меня было в голове только одно – уехать. Как уехать из этой страны? Но я-то русский, я не еврей. Кто мне поможет? Как это делается? Но жалко зрителей, жалко спектакля. Ну, невозможно работать. Ну, с эмиграцией, думаю, надо... Может быть, я не прав. Может быть, я, знаете, на нерве. Может быть, я это, знаете, приукрасил, как они говорят. Сгустил краски, знаете. Думаю, нет, надо еще постараться еще что-нибудь. Короче говоря, я так. Январь без работы. Февраль без работы, 74-й год. Март без работы. Нигде никто не берет. Без копейки денег. Помираю. Голодаю с голоду. Никому нет дела. Апрель без работы. Май без работы. Июнь. Без работы. Я к Чухраю, он говорит, старик, там мафия. Я ничего не могу сделать. Донской говорит, я написал письмо Фурцевой, но она почему-то не ответила. Ну, думаю, все, помирать надо.
1: Получилось так, что уж не только без театра, но и вообще без работы. Так я вас понимаю?
0: Да. И опять вернулся в свой Росконцерт. Того директора за это время сняли, Яровского. Они все время меняются, mm-hmm. через каждый год. Только актеры остаются. Ну, да. А они меняются. И от того, что они меняются, ничего не улучшается. Я восстанавливаю опять спектакль в этом же Росконцерте. Опять 100 просмотров. Опять полгода без работы весь 74-й год. Все сдаю снова. Ну, думаю, совесть будет. И вот здесь по селам, по улам они меня опять загоняли. По селам и аулам. И, наконец, январь у меня гастроли неимоверно тяжелые, февраль гастроли, 75-й год, февраль уже 25, март 30 спектаклей в месяц. И в результате в мае месяце, когда я уже 75-го года грузил багаж свой в 2 тонны, когда у меня не было, ну, никаких сил уже, не бороться, ничего, я упал, и мне говорят, Амарантов заболел на дороге, упал, у него с сердцем плохо уже. Хорошо, что ему с сердцем плохо, мы его заменим на его дублера Владимира Петрушина. Ну вот так закончилась эпопея с театром. Меня заменили. После этого я работал сторожем на 60 рублей в месяц.
1: Где сторожем?
0: В Москве.
1: Что же вы сторожили?
0: Ну, я сторожил, это институт спортивных зданий, спортивных сооружений на Старом Арбате. Арбат-12 находится.
1: Борис, но как случилось, что вы все-таки решили уехать? И как вам все-таки удалось уехать?
0: Ну, после этого, вы понимаете, когда я вам уже рассказывал, на весах у меня или жизнь, или смерть, и, так сказать, ради чего жить, понимаете, здесь проблема уже огромного философского смысла возникает перед актером. Как дальше жить? А стоит ли жить? А зачем жить? А надо ли бороться? Я считал себя простым парнем-работягой. Вот день и ночь я не спал, я работал, репетировал, выдумывал, вычитывал. И все до всего доходил сам. И поэтому я понимал, что надо биться один на один. И я подаю заявление в президиум Верховного Совета, что я такой-то, такой-то, Борис Амарантов, актер, не хочу жить в Советском Союзе. Не могу жить. Я не хочу голодать, я хочу творить. Я хочу работать, я хочу творить. У меня нет возможности работать, мне не дают работы. Я хочу выехать за рубеж для продолжения моей творческой деятельности.
1: Это в каком году вы подали заявление?
0: В 75-м году. Я отказываюсь от советского гражданства и подаю заявление на выезд из Советского Союза. Но меня сразу вызывает, говорит, мы тебя посадим. Но я понимаю, что раз я вступил в конфликт уже с машиной, здесь уже если там я был верен и точен и тверд до конца, то уж здесь сам Бог мне велел. Будь тверд до конца. И вот я обращаюсь к генералу Григоренко, обращаюсь к Юрию Федоровичу Орлову. Помогите мне в этой борьбе, потому что я не знаю, куда обращаться, как, что. Мне говорят, Орлов говорит, Боря, приготовьтесь к длительной, тяжелой, изнурительной борьбе. И он был прав. 2 года. Ежемесячно ко мне в квартиру ломились органы милиции, КГБ вызывали, мы вас посадим, мы не таких скручивали, мы вас посадим за антисоветскую деятельность, за тунеядство привлечем к ответственности. И я выдержал, потому что отработал сторожем, ну что, я же не сторож, я актер. В 77-м году, спустя 2 года и 1 месяц борьбы с АВИРом, я благодаря защите мирового общественного мнения. Обо мне уже прозвучало и по радиостанции «Свобода», и по «Голосу Америки», и в журнале «Тайм». Марсель Марсо писал, и многие актеры стали звонки поступать из Америки. И я понимал, что я не одинок, и я должен победить. И вы знаете, я верил в победу. И вот 1 августа я получил визу. 77-го года. Мы вам даем на сборы только 10 дней. Вы должны уехать. И я собрался, и я уехал. В течение 10 дней.
1: Борис, в Соединенные Штаты вы приехали в ноябре 77 года. Но говорят, что известное театральное агентство Sheldon Sofer заключило с вами контракт на выступление по Северной и Южной Америке и по странам Европы. Это правда?
0: Да, у меня контракт подписан вот с этой фирмой Sheldon Sofer на 2 года. Они вообще хотели со мной заключить контракт на всю жизнь.
1: Ну вот видите, уверен, что все у вас будет хорошо.
2: Борис Амарантов. Что же было дальше? Карьера артиста на Западе у него сложилась не самым лучшим образом, хотя были и удачи. Когда в Советском Союзе забрезжили перемены, Амарантов решил вернуться на родину. Он получил гражданство и надеялся сразу же по возвращении приняться за режиссерскую работу. Но равнодушие и даже агрессивность окружающих привели к тому, что, едва вернувшись, он погиб в Москве при невыясненных до конца обстоятельствах 3 марта 1987 года.

Собеседники Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко, и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так, и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
21: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
22: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
23: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
24: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
25: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
24: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
26: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
27: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
28: Баня это была?
27: Это была баня.
28: Лагерная.
27: Да, да.
29: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
0: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
30: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
31: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, если так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлак», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
30: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
31: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или Южной Америке там начались как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимали с самолетов и спутников американская CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
30: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
31: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
30: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
31: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило индийское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. Мне кажется, что это такой первый вообще случай в истории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого взяли музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
30: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
31: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии и остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы, и мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном, и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
30: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
31: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им может быть немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновными.
30: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
31: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было столкнуто в большом терроре. И жены были отправлены именно туда. и там есть музей сегодня этого лагеря Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию и был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в Булат. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории влаги я в других местах в России не почувствовал.
30: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
31: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции НКВД. Даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти же новые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, и шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые переехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
1: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
30: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
2: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
30: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
3: За коммунистов семья никак не ездил, мне они не дали пас.
2: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
3: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
1: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
30: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
30: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
30: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже принято к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
1: Overall, the register has 43 categories.
2: В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничения свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
0: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
1: As of today, we have more than 62,000.
2: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «ДИА». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
0: Вы назвали довольно высокое число заявлений, десятки тысяч, и очевидно, что в будущем

0: будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
1: Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявление на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и после этой даты, и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине, при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошение касается событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношения не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
0: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
1: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
0: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
1: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить за нанесенный Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
0: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
1: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям – это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее.
0: К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
1: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвует 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
0: Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирает реестр, связана с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
1: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях. Как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявление на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона – это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, развития, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
0: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
1: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация — это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
0: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
2: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на Земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
3: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну, как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за те жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
2: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
4: Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
5: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будет смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют. А Украина воюет на своей земле.
4: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
2: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
6: Ну, я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов. И никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. А парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего, ну, этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
2: По мнению Юрия Гудименко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
6: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень математически строгая.
2: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2020 В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
7: Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
2: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
0: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
8: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
10: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
12: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
13: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
14: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, реализуем.
13: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
14: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
15: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
17: Добрый день.
18: Добрый день, мы слушаем вас.
17: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
18: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
19: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
18: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
20: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
1: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
18: Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателей автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса-гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщина за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
3: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
21: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
22: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Ну, всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
23: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но, мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
24: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже 5 лет пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
25: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
26: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
18: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
19: Женщины многие путают педали газ и тормоз. Как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на имя, я обладаю еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Ну, для чего нужно женщине знать, где трамблер, жиклер, там, дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
18: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
27: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
0: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
18: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
2: Добрый день.
18: Слушаем вас.
2: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
18: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
20: Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
18: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
4: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
18: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Ресогарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожные, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами? Пожалуйста, Иван.
5: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. А мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина — это обезьяны с гранатой, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге. Потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, ну, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка — такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Как бы, ну, точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
18: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый день.
18: Добрый день, мы слушаем вас.
6: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
18: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
19: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
18: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
20: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
18: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения.
5: Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальное состояние. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальное состояние, где они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть, если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
18: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
5: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка получается состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах и, в принципе, по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются «Тренинг экстремального вождения». И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
18: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, ну, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. И я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управления и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему «Бычью голову с разъяванной пастью, красными глазами». Это точная их копия, что они себя за рулем представляют.
18: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
19: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу 1.5 часа, 2 по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
18: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
5: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
18: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвуют политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать, потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот, глядя в телевизор, по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенело мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую

0: уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
1: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
2: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщин. Все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
1: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин. То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть». Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-экспертов в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
3: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешние проявления, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
1: Пожалуйста, слово Леониду.
4: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там.

0: вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
1: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
2: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны в подходе, могу ли я водить, потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивые. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
1: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
2: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
1: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушения на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу законы писаны для дураков, с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех 5 ипостасях, либо в 2-3 из них?
3: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщин эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняют свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
1: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передаче есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
0: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, денежные выражения.
1: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
5: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
1: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам в помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель, я жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
1: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макак и на танке даже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
3: Ну, комментарий, на самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какой-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю наставить на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
1: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее и куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
7: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку женщин от природы его мало, то получается природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты и как ваши гости могут прокомментировать?
1: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
0: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
3: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, Нет, он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, то, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
1: Что Иван, тоже вредит, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
3: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
3: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все, закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот, зависимость или нет?
5: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина, режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
8: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
9: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
10: А я Наталья Джумпаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
9: права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
12: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она такая, вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
13: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
9: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
14: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
15: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
9: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
16: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
11: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
17: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
9: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
11: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
9: «Человек имеет право».
18: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
19: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
18: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
20: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
18: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
20: Быстро, 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
21: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
20: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
22: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самую главную сатану всей России. И вот.
20: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филиппенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
22: Мы стали работать с Филиппенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
20: Филиппенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
22: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
23: Что-то толково-то на да. Что?
20: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
18: Thank you. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марьяна.
18: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
2: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
18: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
2: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
18: Что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
2: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
18: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
2: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
18: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
2: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
18: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
2: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
18: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком.
2: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
18: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
4: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
6: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на четверке, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
7: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
4: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
0: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
3: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
4: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
18: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
5: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы,

0: Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10 и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же.

0: Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
0: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше столяров.
0: Больше столяров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают. Строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Mm-hmm. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий, то есть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которых надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руки. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено в сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохими говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей, все началось с Ярославской области, со вспышки, но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак, поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Они готовы были никуда не уезжать, только бы власть к ним была немного снисходительнее. Да что власть? Зависть и неприятие коллег – вот истинный бич талантливых людей, вот источник кляус, доносов и выжженной земли. Начальство высоко, а коллеги рядом. И литераторы, художники, музыканты, артисты бежали и бежали из страны, не в силах снести эту человеческую порчу. Эта чернь, собственно, и использовала советскую власть для сведения счетов. Сегодняшние собеседники Юрасова расскажут обо всем этом сами. Вера Вячеславовна Янютина, бывшая актриса Московского театра «Революции» и Московского драматического театра. С 1946 по 1977 годы выступала в программах Московского радио. Каждый день Победы вела на Всесоюзном радио и Центральном телевидении передачу «Минута молчания». В день 30-летия Победы Вере Янютиной и Виктору Левитану была объявлена благодарность Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. У микрофона «Радио Свобода» Вера Янютина. Запись 8 мая 1978 года.
1: В начале войны пошла я ополченцем на фронт в 8-ю Краснопресненскую дивизию, при которой была организована концертная бригада. Ну вот, я приехала на фронт 4 октября 1941 года. А у нас был такой свой грузовик, на котором мы ехали вместе с костюмами, с нашими инструментами. И представляете, вот наш эшелон едет, значит, по правой стороне, а навстречу едут нам какие-то машины, в которых сидят люди, все в военном, все в зеленых шинелях, и они на нас не обращают никакого внимания. И едут, значит, к нам уже в тыл, а мы едем вперед. И кто-то из наших, мы же очень, так сказать, в кавычках были политические, значит, кто-то говорит, вот наши союзники едут. И вот мы едем вперед, заворачиваем за сарай, и раздаются крики, выстрелы. И эти люди в серо-зеленых шинелях стаскивают прикладами нас с машиной и к стенке сарая. Это были немцы.
2: Немцы.
1: Немцы. И мы въехали в эту деревню, занятую немцами. Я скрыла, что я женщина. Я была одета во все военное. И я шла в колонне мужчин по дороге в концлагерь в Рославль. Более 5000 мужчин всех возрастов и шли в плен. И я женщина, одна среди них. Дали команду, все из сарая были выпущены и пущены все, так сказать, там пулеметы выстрелили, но поле картофельное, которое уже было выбрано. И, значит, на этом выбранном поле разрешили копать, а вдруг что-нибудь там есть. И вот эти мужчины, они стали копать руками, пальцами. И вот эти маленькие картофелинки, как горох, они вот ели. Ну и мы тоже, мы так вот как-то пошли, тоже нагнувшись, вроде мы ищем. Я не знаю, что со мной это произошло. Ну, вот так вот мы все быстрее и быстрее мы движемся. И потом я кричу, бежим! И вот со мной двое. И мы побежали. Мы не смотрели, куда бежим. Может, мы могли прямо кому-то прямо в руки попасть. И одним словом, мы очутились уже в лесу, где кроме сердца, стука сердца, вообще уже больше ничего не было. Мы убежали. Со мной двое моих друзей. В общем, в Москву я пришла 5 января 42-го года. И вот тут вот началось, я долго не могла понять и примириться с тем, что, оказывается, я человек второго сорта. Потому что я была в плену, правда, хоть 4 дня, но я была. Я расплачивалась за эти 4 дня в течение колоссального количества лет. Я не могла работать в достойном, хорошем театре. Я не получила званий, что у всех вот до последнего дня вызывало удивление, потому что я по работе, я была, так сказать, на высшем, что ли, так сказать, круге. Даже не имела ставки, соответствующей моей квалификации. Я нигде не была в штате. Я много работала, даже больше других. Но я работала по договорам, на разовых приглашениях. Я так работала на радио, снималась в кино, дублировала фильмы, и никому в голову не приходило. Слушайте, а ведь Янютина-то безработная.
2: Вера Вячеславовна, но где все-таки конкретно вам приходилось выступать?
1: Вот я сказала, я и на радио работала в течение 30 лет.
3: Радио Москва?
1: Да, конечно. Всесоюзное радио. Это и на Москву вещание, это на весь Советский Союз, это вещание за границу, радиостанции «Родина» для соотечественников за рубежом. Я дублировала фильмы.
2: Какие
1: знаете, сколько?
2: Фильмы?
1: Я сделала за свою жизнь более 500 фильмов зарубежных. И плюс еще всех национальных республик. Ну, например, вот «Ромео и Джульетта» Дзефирелли. Я там кормилицу дублировала. Например, «Смешная девчонка» итальянский фильм. Я там дублировала и мать, и тетку.
2: Вера Вячеславовна, а когда вы выехали из Советского Союза?
1: Я выехала в 77-м.
2: В 77-м?
1: Да. А мои дети выехали в 74-м году.
2: Ну, почему выехали ваши дети? Почему вы решили выехать?
1: Вот, вы понимаете, дети мои, два сына, они вот жили в этой атмосфере дома моего, где все время была вот эта вот неудовлетворенность, разговоры о несправедливости, обо всем, вот это все вместе. Они молодые, они сказали: «Мама, отпусти нас». И я благословила их на этот шаг.
2: И эти 4 дня в вашем плену сказали, собственно, и на детях.
1: Безусловно. Вот надо мной все время висело вот то, что я не могу, я ущемлена. У меня столько похоронено моих замыслов интереснейших.
2: Вера Вячеславовна,
1: да.
2: Ну, можете вы немножко рассказать подробнее о вашей театральной деятельности?
1: По окончании театрального училища вот,
2: да,
1: я сразу же получила вот эту громадную роль Лоренци. Это классическая роль, трагедийная роль у Лёпе де Вега. И её играла Ермолова в свое время. И в Советском Союзе она шла только 2 раза. Она шла в 19-м году, когда Марджанов ставил спектакль этот. И вот мой спектакль, который вышел в 1938 году.
2: В каком театре?
1: Это в Театре революции. И теперь он называется Театр Маяковского. Этот спектакль имел очень большую прессу. Ну, и поэтому меня сразу завалили ролями, несмотря на мой возраст. Но тут началась война.
2: Вера Вячеславовна, вы говорили, что много выступали в передачах Московского всесоюзного радио.
1: Ну, я в 1946 году пришла на радио. Пришла прямо так, с улицы. Ну, меня послушали, сказали: голос радиофоничный, дело должно пойти. Ну, и оно пошло. И вот оно пошло с 46-го года по 77-й включительно. Я работала в детском, я работала в литературном, музыкальном, театру микрофона. Я читала, были чтецкие такие передачи, специально такие периодические, которые так и прямо было в программе, читает Вера Янютина. Вот.
2: Вера Вячеславовна, ну вот у вас такой большой опыт работы в советском радио. Ваше мнение о творчестве актера в советском радио? Что в нем хорошо, что плохо?
1: Вопрос очень сложный. Понимаете, работа на радио для актера, мне кажется, является проверкой всех его творческих возможностей, вот его правдивости, искренности. Она более трудная, чем работать в театре, потому что в театре я прикрываюсь гримом, я прикрываюсь костюмом, декорацией, а здесь на радио только один голос. Все мельчайшие нюансы, душевные переживания, все должно передано быть только голосом, интонацией. А вот в советских условиях, понимаете, актеру не разрешается дышать, чтобы не было слышно дыхание. Актер не может ни тише, ни громче, только ровненько. Вот, например, Левитан, я с ним очень много раз читала, он садится у микрофона, держит вот так одной рукой, а то и двумя, голову, чтобы только не менялось направление звука и расстояние до микрофона, и вот так читает. По-моему, это выхолощено, это и отсутствие атмосферы жизни. Потому что у нас очень, по-моему, низкий уровень записи. Вот, например, привезли новые пульты из ФРГ, говорили мне, очень какие-то дорогие пульты операторские. И на них, понимаете, там 120 кнопок и различного цвета. И вот я подошла к режиссеру и говорю: слушайте, а для чего эти все кнопки? И вдруг ответ: а зачем нам это знать? Мы знаем только 2 – вход и микшер. И больше ничего.
2: Вера Вячеславовна, ну а цензура?
1: Безусловно. Во-первых, нам подают текст, уже, так сказать, мы являемся как бы последней инстанцией. Но у нас артисты ведь такие. Ему надо, понимаете, в перерыве между театром и кино забежать, начитать и бежать дальше. Ему наплевать, что тут будет написано, ему абсолютно наплевать. А я-то свободный человек. Я прихожу и говорю, это же бред. Я так не могу читать. Со мной сидит актер и говорит, ну, Вера, какое твое дело написано, ты прочти. Ну, например, вот то совершенно невероятно. Вот за 15 дней до демонстрации 1 мая вот меня вызывают и говорят, будете вести передачу с Красной площади.
2: Честь.
1: Это честь. Какая? Дают текст. За 2 недели написано. Я вижу, как входит, вот-вот, на площади уже идут, я вижу, вот они, вот, это товарищ Сидоров, это товарищ, вот, Волков, который выполнил, вот они уже входят, вот они улыбаются, вот. Я уже, слушай, я говорю, а если они не пойдут, а вдруг они заболеют, а вдруг они умрут вообще? Пришла я в студию, во-первых, это вообще страх, чтобы попасть на Красную площадь, это надо пройти столько оцеплений, кошмар. Прихожу и поднимаюсь на 2-й этаж, как раз напротив трибуны мавзолея, это студия. Там вообще ничего не видно, вообще. И вот я, значит, ну как это вот актерски, надо сказать, я вижу, ну идет фальшь, идет совершенная ложь какая-то дурацкая. И вы знаете, как это делается? За месяц люди, значит, вот во главе с Левитаном, они, значит, пишут вот эти призывы, так называемые, и лозунги, которые в конце, он, значит, читает там «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» И в конце обязательно «Ура!» Это же бред! Он стоит вот так в студии, он кричит. И потом эту пленку дают вместе вот с нашим «Я вижу, что эти идут!» В это время левитанский голос. И вдруг, значит, подключается это «Ура!» в ответ. Потом покрывается это все маршами, потом покрывается музыкой, и получается атмосфера ликующего народа.
0: Вера Янютина. Несколько слов в качестве постскриптума. В Соединенных Штатах Вера Вячеславовна сделала более 400 аудиозаписей с художественным чтением русской классики. В 1985-м написала книгу воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под сценическим псевдонимом «Баба Вера». Кассеты и компакт-диски с ее голосом популярны до сих пор. Актриса скончалась в 1992 году. Старший сын Веры Вячеславовны, Виктор Янютин, поэт, прозаик, публицист. Младший сын, отец Андрей Трегубов, протоиерей, иконописец, лектор. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Следующий собеседник – актер и мим Борис Амарантов, был широко известен в СССР. На конкурсе пантомимы в Хельсинки в 1962 году Амарантов занял 1-е место и получил золотую медаль. 77-го живет в Америке. Почему он покинул свою страну, артист рассказывает сам.
2: Борис, расскажите для начала немного о себе. Как вы стали эстрадным артистом?
3: Хорошо. Но я бы хотел начать свой рассказ с небольших стихов, которые были специально написаны в 72-м году очень талантливой русской поэтессой Беллой Ахмадулиной. Именно с этих стихов начинается мой спектакль «Чудеса в саквояже», вернее, начинался. Так мы начинаем представление, в которое раз артист идет на риск, и остается лишь одно мгновение, чтобы понять, а кто такой артист. Артист играет, как играют в детстве, где ложь не входит в правила игры, нет лицемерия в этом лицедействии, он любит вас, его черты добры. Он одарит вас волшебством театра, и, предаваясь смеху и слезам, он чтит превыше своего таланта талант людей, пришедших в этот зал. Его душа бессмертна и свободна. Он будет жив, пока жива земля. Он здесь, он бледен, он готов. Сегодня он к вам придет, назвавшись Киляля.
2: Расскажите теперь не языком стихов из ваших выступлений, а просто, как вы стали артистом?
3: Я закончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Поступить в это учебное заведение мне лично было очень трудно. Я
2: почему?
3: Поступал 5 лет.
2: Почему?
3: Ну почему? Во-первых, я не обладал такими данными, которые необходимы для артиста цирка. Нужно быть очень сильным, накачанным, мышцы нужно иметь. А я был худенький, щупленький, слабенький, и поэтому меня не брали. В 59 году я поступал уже на отделение клоунады, пантомимы и музыкальной эксцентрики. Меня попросили сделать пантомимический этюд, сорвать воображаемый цветок на клумбе. Я сорвал, почему-то вся комиссия засмеялась, сказала, что у меня есть какие-то эксцентрические навыки. В общем, стал студентом Московского государственного училища циркового
2: искусства. И когда же искусства. Вы кончили его?
3: Вообще у нас 4 года надо учиться. Я закончил за 3. Получил отличные оценки и выпустился как мим, эксцентрик и жонглер. Но в основном как мим. Меня посмотрел главный режиссер Московского цирка Марк Семенович Местечкин, и он меня сразу же пригласил на арену Московского цирка уже в качестве артиста. Это 62-й год. Я понимал, что мое место на эстраде. И я ухожу на эстраду в 64-м году, проработав 2 года в цирке. Я ухожу на эстраду, и меня берут в московскую организацию, называется она Всероссийское гастрольно-концертное объединение РСФСР. Потом переименована была через 2 года, в 66-м году, Москонцерт. Вот я работал в этой организации до 70-го года. Давал выступления со своим номером «Киля-ля». Выступал более 1000 раз, выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, участвовал во многих правительственных концертах, выступал на форумах, совещаниях, съездах, давал концерты на фестивалях в Хельсинки в 62-м году, где мне удалось впервые получить звание лауреата и золотую медаль. Я завоевал первое место среди мимов 9 стран мира. Мексика, ФРГ.
2: Это что, международный конкурс
3: был? Да, это был международный конкурс пантомимы. И благодаря вот синтезу искусств, я не только мим, я и мим, и раз я занимался в цирковом училище, я занимался и акробатикой, и жонглированием, и фокусами, и всеми жанрами. И поэтому в моем искусстве в Хельсинки я представил сочетание нескольких жанров эстрадного искусства. Это пантомима, музыка, балет – это основа. И дальше идет драма.
2: Но вот вы говорите балет, а вы проходили подготовку балетную?
3: Да. Когда я закончил цирковое училище, я понимал, что мне нужна балетная подготовка, классический балет. Я пришел в Большой театр, меня приняли в класс усовершенствования, где уже я занимался с опытнейшими мастерами балета русского. Класс вел опытнейший мастер, великолепный педагог Асаф Михайлович Миссерер.
2: Ну, Борис, а потом как было, сложилось?
3: А потом я стал выступать с огромным успехом на советских сценах. Очень часто выступал на сцене Кремлевского дворца съездов на многих концертах. И стал популярным актером советской эстрады. Но меня все время тянуло дальше, дальше, дальше. Создавать что-то новые номера, новые пантомимы, новые программы. И я репетировал, я пробовал, я читал литературу классическую для того, чтобы найти новые темы для искусства пантомимы. И я их нашел через... В 68-69 году я уже накопил материала достаточного для создания целого театра. И вот я в 70-м году, в начале 70-го года задумал создать единственный в Советском Союзе театр пантомимы. И вот здесь-то все и началось. Новые непредвиденные мной трудности. Я столкнулся с огромным бюрократизмом. Я столкнулся с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и руководят актерами. И я стал бороться с этими людьми. Правда, они не приходили на концерты, но меня публика везде прекрасно принимала. Поэтому у меня был материал, и была пресса советская, где писали, что это актер-ведущий, первый советский актер-мим в Советском Союзе. Вот он хочет создать театр.
2: Расскажите, как же происходило это создание вашего театра?
3: Ну, значит, сначала мне сказали, что для создания театра нужна подпись министра культуры СССР. Еще была жива Фурцева. Мне говорили, что она неплохо ко мне относится. Я написал сценарий «Мим и время». Это спектакль о том, как мим Киля-ля путешествует, мой главный герой. Человек жизнерадостный, веселый, неунывающий, под зонтиком. Он дарит всем доброту, любовь, свое мироощущение, миропонимание. Люди, любите друг друга. Это символ Киля-ля. Фурцева подписала создание театра. Но здесь начались основные трудности. Приезжал к нам мим Марсель Марсо, произвел фурор. И хотелось, конечно, советским представителям, хотелось Министерству культуры иметь что-то свое, свой театр. И поэтому сверху, видно, диктовали, пусть создает. У меня были хорошие отношения. Дмитрий Васильевич Тихомиров такой. Он был директором, художественный руководитель Росконцерта. Вот я пришел в Росконцерт. Ну, Тихомиров говорит, ты хочешь создавать театр, у тебя есть подпись Фурцевой. Так давай же, создавай, набирай труппу, что тебе надо? Ну, я смотрю, не успел сказать. Мама, вокруг меня уже появилось 50 человек. Две костюмерши, три директора, 10 рабочих сцены, 10 электриков, 15 инженеров по звуку. Я говорю, зачем мне это все? Театр одного актера, мне нужен один помощник, один электрик и один рабочий. Все. Нет, Борис Георгиевич, мы будем создавать советский театр на высшем уровне. Объявили конкурс через газету «Вечерняя Москва», через газету «Советская культура». Создается единственный в Советском Союзе театр пантомимы под руководством Бориса Амарантова. Желающие могут записаться. Пришли со всего Советского Союза. И я уже стал начальником. Короче говоря, я набрал труппу. Февраль мне денег не платит. Но все говорят, все будет в порядке, старик. Два месяца. Март – ни копейки денег. Апрель – ни копейки. А жрать-то нечего. Короче говоря, май месяц наступает. И задним числом в мае месяце издается приказ. Создан театр художественный руководитель Борис Амарантов при Росконцерте, при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Оклад 200 рублей. И я получаю за январь, за февраль, за март, за апрель, за май. Уже легче. Теперь началось так. Кто автор сценария? Кто автор? Я написал сценарий, мне говорят, хорошо, но ты... Художественный руководитель театра, ты автор сценария, ты постановщик, не очень-то много. Отдай мне это, Маслюков говорит, Леонид Семенович Маслюков. Он руководитель всей эстрады, но он питает ненависть к актерам, которые хотят что-то свое создать. Но он мне мешал. Мешал, потому что ему это было как-то, знаете, создатель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве. Ему 52 года, а Амарантов 30 лет уже театр создает. Я говорю, Леонид Семенович, я не жадный, пожалуйста, берите авторский, берите художественный руководитель, но чтобы театр был. Театр будет, он сказал, а я чувствую, он разваливает его. И началась страшная борьба между уже Маслюковым, художественный руководитель всей эстрады, и директором Тихомировым. А я отошел в стороночку.
0: Борис Амарантов.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские артисты. Нью-Йоркская студия «Свободы». 2 апреля 1978 года. Напротив Юрасова мим Борис Амарантов. Он продолжает свой рассказ о положении в театре.
1: Они между собой дерутся, быть театру, не быть театру. И в это время Маслюков, это жук эстрады, два класса образования у него. Он достиг высот, член партии, и он художественный руководитель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он говорит, я хочу создать театр. Амарантов пришел, неважно, я создам свой театр. И он уговаривает Леонида Янгибарова, народного артиста РСФСР и Армянской ССР, уйти из цирка. Янгибаров уходит, потому что он задыхался в цирке, он уходит на эстраду и говорит, Амарантов Амарантовым, а я, Леонид Янгибаров, буду создавать как народный артист Армянской ССР свой театр. Театр имени Леонида Янгибарова. Создается второй театр в моей же организации, в Росконцерте. Но Леонид Янгибаров действительно большой мастер, и я был рад, что второй. Будет конкуренция, как в Америке. Кто талантливее, тот победит. И я набираю труппу, у него труппа. Тогда два оказалось мало театра. Приходит мой бывший режиссер, который мне очень помог в начале моего творческого пути, Сергей Андреевич Каштелян. Он говорит, Амарантов, Амарантовым, Янгибаров, Янгибаровым, а я буду создавать, мне 65 лет, свой театр. Московский театр под руководством Сергея Каштеляна. Итак, три аса. Самый молодой Амарантов, Янгибаров, за которым вся Армения, и опытнейший ас Сергей Каштелян. Три театра. Кто победит, неизвестно. В это время снимают Тихомирова. Его место Юрий Львович Юровский. И он приходит, ему говорят, слушай-ка, здесь три театра. Он говорит, как три? Так? Он говорит, зачем три? Государственные деньги я не позволю расходовать. Сколько стоит театр Амарантова? Ну, театр Амарантова уже 1 000 000 рублей. Я думал только одно. Раз затрачен 1 000 000, то уже не закроют. Надо хотя бы хоть часть вернуть. Это же не конечно. 1 000 000, это возраст не 10 счет. Рублей. Юровский говорит, я хочу посмотреть. И приходит в Дом культуры Ленина на Красной Пресне смотреть. Я репетировал дни и ночи. И вот приходит Юровский, Маслюков и еще один человек. И говорят, покажи. В 7 утра я собираю всех актеров, говорю, дорогие друзья, сегодня у нас большое испытание. Нам предстоит бой. И дальше происходит то, что я думал, но я не знал, что именно так произойдет. Они сидят, смотрят, улыбаются. Приходит комиссия, высокопарный, заходит, говорит, Борис Георгиевич, ну, это неплохо, это гениально. И уходит. Ну, думаю, все поздравляют меня, старик, ты пошел, все нормально, все. Проходит 40 минут, являюсь я в организацию, висит приказ. По Росконцерту Министерства культуры РСФСР Бориса Амарантова и его театр закрыть, труппу расформировать. Ну, представляете, как потом, позднее сказал Чукрай, твой театр не нужен Министерству культуры, он нужен публике, народу. Ну, думаю, пока в моих жилах течет кровь, я буду бороться. Я собрал всех деятелей советского искусства, увешанных орденами и медалями, композиторы, писатели, поэты, режиссеры. И первый, кому я пошел, это был Чухрай, потому что он меня знал, он мне нравился как режиссер. И все ему рассказываю. Это было 4 февраля 1972 года. 1 000 000 рублей затрачен. Разогнали театр, не показав публике. Смотрели артисты, такие-то, такие-то, можете им позвонить, они вам подтвердят. Он звонит, тебе говорят, гениальный театр. Но, говорит, вот закрыли, парню надо помочь. Он говорит, старик, собери мне всю труппу и покажи мне. Я говорю, как я могу собрать всех, когда один уже в Петропавловске-Камчатском, второй в Архангельске, третий в Воркуте, четвертый в Хабаровске. Собрать невозможно. Значит, я, бедный Борис Амарантов, как Белла Ахмадуллина назвала в стихах, бедный киля-ля, буду работать один, без труппы. Приходит Чухрай, народный артист Советского Союза, с медалью, лауреат Ленинской премии, с женой. Дом культуры Ленина. Приходит Марк Семенович Донской, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза, и тоже приходит с женой и смотрит. Ну, я как я работал, вы представляете, у меня слезы градом. Я работаю, перед моими глазами только одно, амбразура. Под градом, Я работаю, или я умру, или я создам театр. И мне Чухрай говорит: Боря, вы выдающийся актер. Вы понимаете? Что надо сделать? Донской, темпераментный очень. Говорит, я к Брежневу пойду. Я говорю, не надо никакому идти Брежневу. Помогите только создать и закончить этот театр, чтобы его увидел народ, потому что я вложил туда весь свой, ну все, весь свой темперамент, волю, ум. Не спал, не ел. Мне жалко труд свой. И мало того, я чувствую, что получается. Наконец, на следующий день я звоню уже в свою организацию и говорю: за восстановление театра пантомимы берется герой социалистического труда, народный артист Советского Союза Марк Семенович Донской и народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Чухрай. Говорит: ну не может быть, ты нас обманываешь. Я говорю: нет, позвоните по телефону. Постановщик спектакля, народный артист Советского Союза. Он в любой момент может пойти к Фурцевой, в ЦК и все. Все на задних лапах. Что надо? 1 000 000 рублей? 3 000 000. 5, пожалуйста. И начался новый этап.
2: Что же вышло из заступничества за вас Чухрая, Донского, Антокольского и других деятелей искусства и литературы?
1: А дальше было вот что. Чухрай пришел 4 февраля 1972 года. Мы восстановили уже новый спектакль. Назвали его «Чудеса в саквояже». И этот спектакль показываем государственной комиссии. Но в государственную комиссию входило только 3 человека. Это директор Росконцерта Юровский Юрий Львович, это Александр Самойлович Лейбман, бывший заместитель директора театра Станиславского, и Маслюков Леонид Семенович. Так вот, началась страшная борьба. Почему? Уже другая, по другой линии. Потому что до этого был один Амарантов, и его задавить было легко. Теперь появились киты советского искусства. Поэтому здесь уже не так-то легко. Прежде всего, все набросились на Беллу. Вспомнили все ее старые грехи.
2: Почему?
1: Сказали, Амарантов – это хорошо, Чухрай тоже. Ну, а Белла Ахмадулина считалась левым поэтом. Ну, пишет стихи, отправляет за границу, плохо. Потом выступала в защиту Синявского и Даниэля. Это совсем уже плохо. И поэтому сказали, приглашение Беллы Ахмадулиной нежелательно. А уж когда она написала стихи, что вот они, понимаете ли, артист страдает, он не спит уже какие сутки, он должен вам дарить доброту. А зачем он не спит? Он должен спать, вырезать. И вот стали придираться к каждому слову. Вот она говорит о труде. Человек работает, человек везет тачку с камнями. Вот он такой, вот у меня была такая пантомима «Раб». Они сразу говорят, а какой это раб? Может быть, это советский раб? Тогда не годится. Она говорит, да нет, это не советский раб. Это имеется в виду там в какое-то время, да раб. Нет, ну вы понимаете, это что, призыв? К чему вы призываете? К революции, к новой? Она говорит, да нет, не к революции. Началась борьба. Пришел Антокольский Павел, ему 90 лет, вы знаете, патриарх советской поэзии, и сказал, перестаньте вы издеваться над Амарантовым и спектаклем. Спектакль хороший, воспевает доброту, любовь друг к другу. Я хочу видеть этот спектакль в Москве, в Ленинграде. А вы что вы делаете? Тут поднялся уже на нервах Штраух покойный и говорит, я исполнитель роли Ленина. Я хочу видеть этот ленинский спектакль в Москве. А ему говорят, какой же ленинский спектакль, когда там, понимаете, он выступает.

0: мессенджера, чтобы только показать зрителям, чтобы пошло. А там пусть давит, ну хоть зафиксировать это дело. Ну а дальше пошло так. Ведь Белла Ахмадулина говорит о том, как у нас тяжело в Советском Союзе. Ну не дают работать. И поэтому возникает от того, что и меня, так сказать, давит, будем говорить так, хоть это и не совсем, наверное, хорошее слово, да? Ну, не дают работать. И ей не дают. Совпали наши обе судьбы. Биографии, судьбы совпали. Поэтому рождаются стихи «Труд», чтобы дым поднимался из труб, чтобы дерево выросло тут, где покуда лишь камни растут. Труд. Я не трус, но безмолвлен, как труп. Цепи мучают шею и труд. Умер я, и другие умрут. Мое тело вороны крадут. Труд. Но однажды, когда-нибудь, вдруг я свершу свой немыслимый трюк, и творением двух моих рук я очнусь и прибуду вокруг. Труд. Надо мною цветы прорастут, и чистейшего горла раструб запоет. Мне хвалу воздадут те, которые после придут. Труд. Ну, вы знаете, это уже философия, это выходит уже за рамки пантомимы, это уже мим-философ.
1: Освобождение от труда.
0: Да, уже, а может он про нас говорит, а может это понимать, антисоветский текст, а впрямую, что это антисоветский текст, не говорится. Понимаете, началась страшная борьба за каждое слово. Самое главное, что Белла не мыслит антисоветски. Ну, Чукрай стал говорить, что я прошел войну, у меня есть награды. Говорит, я хочу в своей стране говорить о революции. Ему говорят, ну, он прав. Он хочет говорить о революции. Это нормально, это хорошо. Так тебе говорят, а какая революция? Он говорит, ну, я сейчас пойду к Фурцевой. Те испугались, не надо к Фурцевой, мы пропускаем. Пропускать, пропустили.
1: Спектакль.
0: Да.
2: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова, бывшие советские артисты. Рассказывает мим Борис Амарантов.
0: Пропустили спектакль, сидят опять в зале три человека. Сидят трое. И принимают спектакль. Пропустить плохо. Вдруг наверху скажут, а кто пропустил? Да, значит, да. Боясь. С другой стороны, талантливо. Стихи интересные. Где-то они и сами мыслят так же, как Белла Ахмадулина. Понимаете? Но сказать вслух боятся, страх. Теперь дальше. Да. Вот состоялся просмотр. Вы все говорили, ну это хорошо, это талантливо. Все, пропускаем спектакль. Все, все, позвонили в министерство, там сказали, добро, это раб, он показывает раба, который был в Римской империи. Годится, все. Ну, изменили кое-какое там незначительное одно слово. Проходит 2 дня. Меня вызывают в Министерство культуры, Ахмадулину вызывают и Чухрая. И говорят, вы знаете, Борис Георгиевич, все хорошо, но мы кое-что не поняли. Вот надо бы посмотреть еще раз. Я говорю, хорошо. И стал всячески через знакомых, через тетю Пашу, через дядю Колю набивать полный зал. Пришли все деятели искусства, потому что позвал и Чухра, и Белла, и я тоже заступаться. Понимаете, Акуджава пришел, Уланова пришла, Смоктуновский пришел. Ну, наши поэты Евгений Евтушенко, Вознесенский, Васильева я пригласил, Максиму. И все, Герасимов встал в первом ряду после номера «Труд», стал аплодировать. Ну, раз Герасимов аплодирует,
1: значит, все.
0: Глава, все, все поднялись и тоже аплодируют. Даже они, кто говорил, что это раб не годится. Ну, все, я весь мокрый, температура, жара, лето, июль месяц. Ко мне приходит эта комиссия. Ну, Борис Георгиевич, уж теперь-то все в порядке. Вы покорили всех. Ну, все, поздравили. Кажется, ликовать можно, да? Прошло 3 дня. Опять вызвали. Вы знаете, все в порядке. Ну, вот еще разочек надо нам посмотреть. Мы не совсем поняли. Почему там и у вас идет мим? Вы мим! Идете на свидание к любимой девушке, правильно? Я говорю, да. Идете, объясняетесь в любви, дарите ей сердце свое, трюк делаете с одним шариком. Кстати, это уникальный трюк. Сколько вы его лет репетировали? Я говорю, 10 лет. Это никто не делает в мире, даже в Америке никто. Я говорю, спасибо за комплимент. Но почему любимая его не поняла и бьет ему по щечину? Нет, ну почему? Ведь вы же в Советском Союзе, она должна его понять. Она должна ему, вот, понимаете ли, пускай он уйдет, пускай он, ну, подарит ей какой-нибудь подарок.
1: Что сознательно.
0: То есть началось такое, что плохого финала быть не может. Ни в литературном произведении, ни в кино, и даже у мима. Ну, в общем, началась борьба, длилась она полгода.

0: говоря, полгода сдавали этот спектакль. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Без работы, нигде спектакль не показывается. Но я сказал, что я лягу костьми, но я добьюсь своего. И мы после 7-го просмотра поехали в Ленинград. Мне Чухрай говорит, куда ты хочешь, Москва или Ленинград? Но мне самому надо было проверить спектакль на зрителей, как реагируют. 2,5 часа длится спектакль, я один. Ой. Нагрузка страшная. Мне говорят, ну в Ленинграде бешеный будет успех, все в порядке, не волнуйтесь. Короче говоря, приезжая в Ленинград, ни одной афиши. Я прихожу на Невский проспект, говорю, скажите, пожалуйста, вот в Доме культуры Дзержинского выступает сегодня Амарантова Ахмадулина. У вас билеты есть? Вот, покупайте, осталось 2 билета. Ну вот, первый спектакль, ну, проходит просто на ура. Ну, все говорят, что это гениально, провожают нас с Беллой до гостиницы. Ну, успех колоссальный. В прессе ни одного слова. Ни одной газеты, просматриваю все, ни одного, как будто ничего нет. Но неделю выступаем в лучшем зале Ленинграда, Дом культуры Дзержинского, 1500 мест. Вы понимаете? Ни одной рекламы, ни одного слова, пресса молчит. Ну, думаю, что такое? Приезжаю в Москву, мне говорит Борис Георгиевич, все в порядке, не волнуйтесь, вы поедете дальше на гастроли. Ну, давай его по селам, давай в Красноярск, и за 300 километров от Красноярска. И я еду в Красноярск, потому что, понимаешь, если откажется, то петля, все. И я как пошел по Сибири, Красноярск, Ачинск, Норильск, и везде рев, везде стон. Я заканчиваю спектакль, у меня, наверное, слезы, и у зрителей слезы. Они не знают всей трагедии, но чувствуют ее. Мне говорят, Борис Георгиевич, вы работаете так, как будто последний день в вашей жизни. Я говорю, да. Что, трудно? Я говорю, да, трудно. И мне стали приходить отзывы. Я приезжаю в Москву и показываю. Рецензии пошли в газетах. В Сибири там свои газеты, свое начальство. Они не знают всей борьбы московской, ленинградской. Им понравился спектакль. Они пишут. И завалили меня рецензиями. Газета «Новосибирская правда», концерт Бориса Амарантова, явление в искусстве. Ну, думаю, теперь-то уж поймут Юровский и Маслюков. Они говорят, а что нам до отзывов народа? Мы сами народ. Ну, дают 30 спектаклей каждый месяц, 35, температуру увеличивают. Вот я это чувствуя и понимая, что в этой борьбе можно отдать жизнь, я понимал, что нельзя уступать. Надо до конца. Если суждено мне умереть Богом, я умру, но на сцене, но в равной борьбе. И поэтому 73-й год, бесконечные поездки. Придумываю номер героям, которые отдали свою жизнь за свободу во всех странах мира. Белла Ахмадулина опять пишет стихи. В Москве была реклама. Амарантова Ахмадулина, спектакль «Чудеса в саквояже». Полные залы. Пресса московская молчит. День молчит, два молчит, три молчит, неделю молчит. Ни «Вечерняя Москва», ни «Советская культура». Хотя Антокольский писал во все газеты. Идет борьба. А время на износ расходует актера, убивает меня. Сбор в кассе моего театра 3000 рублей ежедневно. Ну, отними половину. Ладно, отними государству, ну, 2000. Ну, я согласен, ну, 2500 рублей. Ну, хоть 100-то рублей заплати. Потому что мне надо зонтики, очки вот эти вот делать. Зонтик, футляр вот этот надо сделать за свои деньги. Потому что везде страшный бюрократизм, ничего не делают. Они делают госзаказ, это будет делаться 3 года. Мне надо за 2 дня. Я вкладываю свои деньги. И вот, не 100 рублей даже не платит, 20 рублей. Говорят, это вы, но вы театр зато имеете, единственный актер в Советском Союзе. Кто имеет театр? Райкин и вы. И все. Благодарите Бога, что вы имеете этот театр. Благодарите судьбу, а то мы вас и это закроем. Ну, представляете мое состояние? Я им пачку отзывов военнослужащих, рабочих, электриков в лицо. Они мне говорят, а нам что? Нам вот пришла партийная бумага тебя снять, и мы тебя снимем. И закрывают этот театр.
1: То есть пришло распоряжение каких-то партийных органов закрыть театр Амарантова, так я понял?
0: Да. Ну, здесь я уже думал, все, я не выдержу. У меня было в голове только одно – уехать. Как уехать из этой страны? Но я-то русский, я не еврей. Кто мне поможет? Как это делается? Но жалко зрителей, жалко спектакля. Ну, невозможно работать. Ну, с эмиграцией, думаю, надо... Может быть, я не прав. Может быть, я, знаете, на нерве. Может быть, я это, знаете, приукрасил, как они говорят, сгустил краски, знаете. Думаю, нет, надо еще постараться еще что-нибудь. Короче говоря, я так. Январь без работы, февраль без работы, 74-й год. Март без работы. Нигде никто не берет. Без копейки денег. Помираю, голодаю с голоду. Никому нет дела. Апрель без работы, май без работы, июнь без работы. Я к Чухраю, он говорит, старик, там мафия. Я ничего не могу сделать. Донской говорит, я написал письмо Фурцевой, но она почему-то не ответила. Ну, думаю, все, помирать надо.
1: Получилось так, что уж не только без театра, но и вообще без работы. Так я вас понимаю?
0: Да. И опять вернулся в свой Росконцерт. Того директора за это время сняли, Яровского. Они все время меняются через каждый год. Только актеры остаются. Ну, да. А они меняются. И от того, что они меняются, ничего не улучшается. Я восстанавливаю опять спектакль в этом же Росконцерте. Опять 100 просмотров. Опять полгода без работы. Весь 74-й год. Все сдаю снова. Но думаю, совесть будет. И вот здесь по селам, по улам они меня опять загоняли. По селам и аулам. И, наконец, январь у меня гастроли неимоверно тяжелые, февраль гастроли, 75-й год, февраль уже 25, март 30 спектаклей в месяц. И в результате в мае месяце, когда я уже 75-го года грузил багаж свой в 2 тонны, когда у меня не было, ну, никаких сил уже, не бороться, ничего, я упал, и мне говорят, Амарантов заболел на дороге, упал, у него с сердцем плохо уже. Хорошо, что ему с сердцем плохо, мы его заменим на его дублера Владимира Петрушина. Ну вот так закончилась эпопея с театром. Меня заменили. После этого я работал сторожем на 60 рублей в месяц.
1: Где сторожем?
0: В Москве.
1: Что же вы сторожили?
0: Ну, я сторожил, это институт спортивных зданий, спортивных сооружений на Старом Арбате. Арбат-12 находится.
1: Борис, но как случилось, что вы все-таки решили уехать? И как вам все-таки удалось уехать?
0: Ну, после этого, вы понимаете, когда я вам уже рассказывал, на весах у меня или жизнь, или смерть, и, так сказать, ради чего жить, понимаете, здесь проблем уже огромного философского смысла возникает перед актером. Как дальше жить? А стоит ли жить? А зачем жить? А надо ли бороться? Я считал себя простым парнем-работягой. Вот день и ночь я не спал, я работал, репетировал, выдумывал, вычитывал, и все до всего доходил сам. И поэтому я понимал, что надо биться один на один. И я подаю заявление в президиум Верховного Совета, что я такой-то, такой-то, Борис Амарантов, актер, не хочу жить в Советском Союзе, не могу жить. Я не хочу голодать, я хочу творить. Я хочу работать, я хочу творить. Мне нет возможности работать, мне не дают. Я хочу выехать за рубеж для продолжения моей творческой деятельности.
1: Это в каком году вы подали заявление?
0: В 75-м году. Я отказываюсь от советского гражданства и подаю заявление на выезд из Советского Союза. Но меня сразу вызывает, говорит, мы тебя посадим. Но я понимаю, что раз я вступил в конфликт уже с машиной, здесь уже если там я был верен и точен и тверд до конца, то уж здесь сам Бог мне велел. Будь тверд до конца. И вот я обращаюсь к генералу Григоренко, обращаюсь к Юрию Федоровичу Орлову. Помогите мне в этой борьбе, потому что я не знаю, куда обращаться, как, что. Мне говорят, Орлов говорит, Боря, приготовьтесь к длительной, тяжелой, изнурительной борьбе. И он был прав. 2 года ежемесячно ко мне в квартиру ломились органы милиции, КГБ вызывали, мы вас посадим. Мы не таких скручивали, мы вас посадим за антисоветскую деятельность, за тунеядство привлечем к ответственности. И я выдержал, потому что отработал сторожем. Ну что, я же не сторож, я актер. В 77-м году, спустя 2 года и 1 месяц борьбы с АВИРом, я благодаря защите мирового общественного мнения, обо мне уже прозвучало и по радиостанции «Свобода», и по «Голосу Америки», и в журнале «Тайм». Марсель Марсо писал, и многие актеры, стали звонки поступать из Америки. И я понимал, что я не одинок, и я должен победить. И вы знаете, я верил в победу. И вот 1 августа я получил визу 77-го года. Мы вам даем на сборы только 10 дней. Вы должны уехать. И я собрался, и я уехал. В течение 10 дней.
1: Борис, в Соединенные Штаты вы приехали в ноябре 77-го года. Но говорят, что известное театральное агентство Sheldon Sofer заключило с вами контракт на выступление по Северной и Южной Америке и по странам Европы. Это правда?
0: Да, у меня контракт подписан вот с этой фирмой Sheldon Sofer на 2 года. Они вообще хотели со мной заключить контракт на всю жизнь.
1: Ну вот видите, уверен, что все у вас будет хорошо.
2: Борис Амарантов. Что же было дальше? Карьера артиста на Западе у него сложилась не самым лучшим образом, хотя были и удачи. Когда в Советском Союзе забрезжили перемены, Амарантов решил вернуться на родину. Он получил гражданство и надеялся сразу же по возвращении приняться за режиссерскую работу. Но равнодушие и даже агрессивность окружающих привели к тому, что, едва вернувшись, он погиб в Москве при невыясненных до конца обстоятельствах 3 марта 1987 года.

Собеседники Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Подолго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
15: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
17: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
18: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
19: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
21: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
22: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
24: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
23: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
25: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
26: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
25: Кто такой антрополог?
27: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
26: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
27: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
25: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
27: Шапка Мономаха.
25: Началась ли эпидемия шпиономании?
27: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делает благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда... Чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно видеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2,5 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика, а можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прям нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 2022 году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные ранжированные неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения. А раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали, они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь.
1: Ну, давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз, последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь, но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более сложное, чем мы представляем.
0: Хорошо, а едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта анекдот.ру, который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СМ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
0: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно бессознательное. За коллективно бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
0: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: В таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которого группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
1: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика, это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что это... С помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из четырех подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А четвертая группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
0: Смотрите, Александра, и... откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор.

0: действительно сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги, это цыгане. Оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
0: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят, люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги и думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
0: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовывать

0: в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились как бы способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние 1,5 года предупреждения в социальных сетях: аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид. Или, например, и не соответствует правилам. Или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться на, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. Журналистики, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее то, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют вот как бы публичное выражение исламофобии, или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне – это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена Французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в центрально-восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении XX века проходил через несколько государствоформирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо да. более зрелая нация.
0: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
2: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы XX века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана с формированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
0: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
2: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая, большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
0: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91-го года?
2: Ну, глядя просто на даже на прессу августа 91-го года, осени 91-го года, мы увидим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
0: Пресс-секретарь был, да-да-да.
2: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91-го года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется, и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
0: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
2: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым. То есть, если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
0: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
2: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
0: Не знал, да.
2: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства,
0: ну, да,
2: государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции.
0: Да.
2: Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
0: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
2: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская Сечь, тем не менее, оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацкий казацство не взял независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина. Гетманат – это были носителями, в первую очередь, демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. В этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки, именно потому что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается в очень непростых переговорах, находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
0: другого. Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
2: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
0: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
2: Кучма тоже, да.
0: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
2: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 2022 году, но если вы плохо себя ведете в 2026 или в 2027, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
0: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
2: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем maturity.
0: Зрелости, да.
2: Уровнем, да. Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, ну, такой ситуации Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
0: Ну да, я смотрю, что
2: большинство украинцев понимает и берет на себя.
0: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие конституциям, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
2: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди...

0: уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и у Министерства обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто, то есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем член Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы. В середине НАТО полный разброд и шатание. Кто в лес, то по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, в определенном мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое

0: выступает за old-style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну, это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, две трети, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние полтора там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. Содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодных приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимут, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
2: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
2: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, им и в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
2: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
2: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
2: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи рисков безопасности, да.
2: И угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
2: Конечно. Слушайте, на пятом году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны, это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю, в Украине высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
2: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
2: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз – Независимость Украины – факт не только украинской, но и мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
11: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
12: Добрый день.
13: Добрый день, мы слушаем вас.
12: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
13: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
14: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
13: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
15: абсолютно не имеет отношения беременности, вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
11: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
16: Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателя автокурсов спрашивают: а есть специальный знак «женщина за рулем»? Он отвечает: знак не нужен, это и так видно. Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщина за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
17: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины во всем мире. Как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
18: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
19: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Ну, всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
20: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но, мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
21: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
22: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
23: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
16: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
14: Женщины многие путают педали газ и тормоз, как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на имя и обладая еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что Женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут один-два раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Ну, для чего нужно женщине знать, где трамблер, жиклер, там, дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем, где кнопочки, где, значит, что включается, ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
16: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
0: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71-24. УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
1: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
16: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
2: Добрый день.
16: Слушаем вас.
2: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще субъективное наблюдение. Самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
16: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
15: Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
16: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
3: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть 25 долларов, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Ну вот, ну что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
16: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Ну, лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожные, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
5: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщин немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина, это обезьяны с гранатой, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, ну, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Но точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
16: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый день.
16: Добрый день, мы слушаем вас.
6: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
16: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
14: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины, это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
16: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
15: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
16: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения?
4: Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, когда они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть, если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
16: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
4: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах, в принципе, по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
16: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, ну, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. Я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И, посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управление и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему: бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами. Это точная их копия, что они себя за рулем представляют.
16: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
14: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу 1,5 часа, 2 по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы с дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
16: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
4: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там 2 педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
16: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвуют политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор, по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому процентным, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенело мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про БК я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». Нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
6: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины, все-таки это были мужчины. Но в ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его

0: следует рассмотреть. Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-экспертов в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешние проявления, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
0: Пожалуйста, слово Леониду.
2: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
0: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
3: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны в подходе, могу ли я водить, потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивы. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
0: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
3: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
0: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит.

0: Тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу законы писаны для дураков, с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех пяти ипостасях, либо в двух-трех из них?
1: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщин эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
0: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
0: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
3: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, денежные выражения.
0: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
4: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
0: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам в помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я, жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик, 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
0: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макака на танке, что получается, у нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
1: Ну, комментарий, на самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какие-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
0: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
6: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех. Я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку женщин от природы его мало, то получается, природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты, и как ваши гости могут прокомментировать?
0: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
3: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
0: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
1: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
0: Что Иван, в то же время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
1: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
0: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
1: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все, закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
0: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот, зависимость или нет?
4: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
7: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина. Режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
8: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
9: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
10: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
9: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
11: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
10: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
12: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
13: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
9: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
14: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
10: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
15: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
9: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
16: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
10: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
17: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
9: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
10: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
9: «Человек имеет право».
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
19: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
18: Кто такой антрополог?
20: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
19: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
20: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
18: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
20: Шапка Мономаха.
18: Началась ли эпидемия шпиономании?
20: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда... Чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александр, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные ранжированные неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения. Раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя миграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь, но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
0: сложное,
1: чем мы представляем.
0: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так, если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит, Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СМ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут? А второй отвечает: простите, но я совсем не интересуюсь политикой.
0: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно бессознательное. За коллективно бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, как бы российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
0: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Как бы даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которая группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какой-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
1: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала их, каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из четырех подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А четвертая группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
0: Смотрите, Александра, откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, который вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
0: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец?

0: Пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
1: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
0: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
0: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7 тысяч писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
0: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычные. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
0: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
1: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет». Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
0: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
1: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
0: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
1: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально

0: отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились как бы способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно. И этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которого мы боимся, полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе. Вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Давайте так, я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную? Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. Журналистики, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее той, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют вот как бы публичное выражение исламофобии, или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, чувствует, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
13: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
14: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
13: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
15: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
12: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
15: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
2: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
16: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
2: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздно. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
17: Актуальным остается территориальный вопрос.
6: Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
2: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
6: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере, полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
2: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
15: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
17: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ. Это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил. И основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают все основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии, может, в нескольких странах. То есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты это не месяц, не два, это несколько лет.
15: И почему же на фоне подготовки таких таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
18: Приветствую.
15: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
18: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию, потому что, во-первых, это поднимает политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Виткова, принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
15: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. А о каком балансе может идти речь?
18: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще, возвращение территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов. Ведь законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, ну, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит. Ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 1999 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем, так катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров — это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
15: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
19: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
20: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
21: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
20: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
22: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
20: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
23: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
20: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
0: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
20: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
15: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
17: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе – это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
15: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь так же можно и силы подкопить.
18: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически поставят, ну, оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, ну, скажем так, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе, работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор, скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое брал у представителя организации «Идите лесом», который помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот это отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местные НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой не Зощенко, не Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как, вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать, Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни, и он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
1: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
4: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
5: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
4: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4,5 тысяч и были ранены почти 5,5 тысяч только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
6: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время, близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думаешь, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости, и вообще все. С утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
4: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
7: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» – это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны – гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
4: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной. В 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе, а впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика, некого Юрия Горохова, 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве. И при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
6: Деньги у меня из сумки. Как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают,

0: по-человечески, то есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
1: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
0: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй. Нельзя светить. В общем, там в корочке было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
1: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
0: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. У меня много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Вот. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Это один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как «обнаженная». Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. Я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще, поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, это тоже от отсутствия воображения.
1: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
0: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него.

0: когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие. А когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой. Да? Он посапывает. И мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все времени не хватает ответить, а ночью горит луна. Это так называют светильник над дверью, который горит постоянно. Тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса, вот, а что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюм – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
1: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
2: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
3: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
0: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
1: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
0: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее, но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь, а взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
0: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды. Как в пионерском лагере тебе расскажут там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там и так далее за то, что, за связь с заключенным из серии восточных сказок. Что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры. Вот влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат вот в этой системе, но вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
1: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
0: Любые слабости – это путь вниз. Страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть, если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть – тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь.
10: На дурака не нужен нож. Ему скрипорова наврёшь.
11: И делай с ним что хочешь. Всё!
0: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный – тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли, и все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять, почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак этого у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
1: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
0: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мысли о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот, и потом, вы говорите, средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет, это что? Это уже не средневековье, это уже каменный век. То есть, если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему, любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, при... Да всегда это было.
1: Отношение к заключенным как к детям, с одной стороны, и педагогический опыт, с другой стороны, позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
0: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных, как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска, сигарета. Это как младенец вот что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигаретой, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, вот, ну, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не камильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит, вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Всем там приходится драться, кроме тех, кто их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться. Вообще ничего нельзя бояться.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
12: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
15: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
16: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
17: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
18: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
19: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
20: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
22: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
23: и Наталья Джампаладова.
22: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
1: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество, разделенное, разобщенное.
0: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более трех часов.
2: Стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве вначале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
3: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
0: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от союзников, прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий, территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств. Я считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров. Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности. Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу.
4: Зустрінуться.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США. Но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
4: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В какие именно предложения Уитков и Кушнер привозили в Россию и Украину, ни Москва, ни Киев пока не сообщали. Хотя в отношении столиц перемирие соблюдалось, обмен ударами беспилотниками между Россией и Украиной по другим регионам двух стран продолжался, и в Украине, и в России есть жертвы среди мирного населения. «Время свободы» – правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», известная также по аббревиатуре АДГ, выступающая за сокращение числа мигрантов в стране и прекращение военной помощи Украине, одержала победу на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. АДГ не хватило всего трех мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44%, и, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
5: Да, этого успеха ожидали, и да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля, но сам факт того, что «Альтернатива для Германии» одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенное полномочие, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил, сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксония-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа – это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
0: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
5: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто, ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ — это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией, и, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
0: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
5: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ – это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которые она заворачивает в такой прагматический фантик, говоря, что ну вот дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
0: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армией Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
1: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. Они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. А похоронен генерал на Топчедерском кладбище, тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, ну, довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратко Младича, которая, звали ее Анна, она в 1994 году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы бывшие Ратко Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которую он командовал, армии Боснийской республики сербской. Из Черногории, республики сербской, Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх сербской православной церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд, традиционно поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тульей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводит такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно, и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград. Мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Ратку Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
0: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
6: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям. Хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказания виновных преступлений, например, в исчезновении их родственников, получают некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационная инстанция высшего уровня. Он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы, спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность. Но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных? В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов, как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались, и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. Ну и, например, Алеппо. Не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
0: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак-Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей, воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1,5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак Кракатау. Это переводится как «дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
7: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
8: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
7: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
8: Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
7: А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
8: Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирохвастического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
7: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
8: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал его, почему так близко. Он сказал, а в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический.
0: Это был академик Генрих Штейнберг, архивная запись «Радио Свобода» 2013 года. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. А у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Каким вам представляется будущее России?
11: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
12: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
13: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
2: Да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: Потому что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали, что вы давали хорошую зарплату своему сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
2: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
2: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
2: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
2: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву. Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
2: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел. Выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте. И руководство страны шлет вам привет. И...
1: Вы не купились на эту приманку?
2: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родины.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
2: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
2: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
2: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию. И какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
2: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то

0: учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
0: У них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот...
0: У младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: может
1: тревожит?
0: Может, будет далекая, может, не будет далекая. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое не зашкварный режим?
0: Ну, если будет как бы, режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
0: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: А вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18
1: лет назад. А вот что, что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового? Ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не
0: нет,
1: будут,
0: фантазировать,
1: мы не знаем.
0: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все, что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
1: Вот смотрите,
0: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите

0: вывести эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
1: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и люди, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. Образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
0: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
1: Я живу, помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит, можно приехать посмотреть.
0: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
1: Да, я же в такой стране вырос.
0: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
1: Нет, или это она нечто другое? Мягче.
0: Но вы однажды бросили...
1: Она масштабнее, но мягче.
0: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
1: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
0: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь, восстановление Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
1: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
0: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
1: Да, но вы знаете, когда предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
0: У кого потерялась запись?
1: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
0: Но вы говорите...
1: А если бы я был неправ, они бы не зассали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о превышении должностных полномочий.
0: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
1: Да, ну, есть, безусловно. И они 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, Или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну вот какой-то, ну я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
0: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
1: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
0: Давайте блиц.
1: Давайте.
0: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
1: Блиц мне еще больше нравится?
0: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
1: Абсолютно, да. На том и стоим.
0: Как это происходит?
1: На балансе.
0: Сначала идете в спортивный зал.
1: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
0: Тиньков говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
1: Да.
0: То же самое?
1: Да, конечно.
0: Денег на себя не жалеете?
1: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
0: Летаете бизнес-классом или эконом?
1: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
0: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
1: Ой, это было, да, это было все в России.
0: На что?
1: На музыку и угощение.
0: Друзей?
1: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
0: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
1: Да, огромное количество всего.
0: Феррари.
1: Феррари, когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
0: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
1: Я не знаю, какая российская налоговая.
0: Но вы с ней сталкивались раньше. Российская налоговая?
1: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит. И она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд. И еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
0: Правила игры в Британии, вы приняли?
1: Правила игры – это закон.
0: Ну, то есть вы соблюдаете
1: мне
0: закон?
1: Мне очень комфортно.
0: Комфортно.
1: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
0: То есть все делают правильно, но через препятствия?
1: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. не нужно, чтобы подготовить документы и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
0: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело. За это время они получают зарплату.
1: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
0: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
1: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
0: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
1: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
0: Ну, взяли бы его в партнеры?
1: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
0: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
1: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
0: Она ее получила?
1: Нет.
0: Мама не отказали ей визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
0: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
0: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
0: Кто ваш дизайнер?
1: Сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь... Я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
0: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали 3 человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так
1: понимаю. Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Я, мы манифестируем мир, и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация «Common Ground». Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
0: От кого?
3: От украинских активистов.
0: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
5: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
6: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
5: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта? Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться, пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
4: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это не, даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
5: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы. Поменялись ли они на 5-й год войны? И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
7: Стив Уитков и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткова и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткова это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
8: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
7: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздно. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уитковым и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
9: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
7: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
9: Когда мы проводили трехстороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере, полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
7: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
5: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
10: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ, это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил, и основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии, может, в нескольких странах. То есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты это не месяц, не два, это несколько лет.
5: И почему же на фоне подготовки таких таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
11: Приветствую.
5: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
11: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию, потому что, во-первых, это поднимает политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков, и принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор этот только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
5: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. О каком балансе может идти речь?
11: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще возвращения территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов. Эти законные интересы заключаются вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, ну, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит. Ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 99 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров – это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
5: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
12: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
13: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
14: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
13: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
15: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
13: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
16: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
13: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
17: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
13: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
5: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
10: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе, это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
5: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь так же можно и силы подкопить.
11: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе, работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор, скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое брал у представителя организации «Идите лесом», которая помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как? Вот это отдельный разговор. Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местные НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой ни Зощенко, ни Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как, вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать, Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни, и он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
5: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
1: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество, разделенное, разобщенное.
0: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более 3 часов.
2: С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве в начале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
3: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
0: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от союзников, прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств.
4: Я считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров.
0: Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности. Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу.
4: Зустрінуться. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США, но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
5: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по

0: на выборах в земельный парламент Саксония-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. Адыге не хватило всего 3 мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44% и, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
1: Да, этого успеха ожидали. И да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля, но сам факт того, что альтернатива для Германии одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенные полномочия, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил, сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксония-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа – это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
0: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
1: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто... Ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ — это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией, и, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
0: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
1: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ – это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которая она заворачивает в такой прагматический фантик, критик, говоря, что ну вот дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть

0: основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
1: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армией Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
2: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. Они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. А похоронен генерал на Топчедерском кладбище, тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, ну, довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратку Младича, которая, звали ее Анна, она в 94-м году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы, бывшие Ратко Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которой он командовал, армии Боснийской республики сербской. Из Черногории, республики сербской, в Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх сербской православной церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд, традиционно поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тульей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводит такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно, и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград. Мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Ратку Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
1: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
3: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям, хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказание виновных преступлений, например, в исчезновении их родственника, получают вот некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационной инстанции высшего уровня, он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность. Но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных? В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов, как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались, и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. И, например, Алеппо, не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
1: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак-Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1,5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак Кракатау. Это переводится как «дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
4: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы.
5: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
4: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
5: Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
4: А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
5: Наиболее наиболее опасное извержение Стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва, то есть взрывные извержения, потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирокластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
4: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
5: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический.
1: Это был академик Генрих Штейнберг, архивная запись «Радио Свобода» 2013 года. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. А у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
9: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
10: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: пришел плакаться, что никто нас не любит.
1: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
2: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
1: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
3: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться, пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
0: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это не, даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
3: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
5: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
4: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздним. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
6: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
4: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
6: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере. Полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
4: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
3: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
7: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ, это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил. И основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, от производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение. То он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты это не месяц, не два, это несколько лет.
3: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
8: Приветствую.
3: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
8: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию, потому что, во-первых, это поднимает, как сказать, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличное общество. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков, и принимают с Кушнером, и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, ну, скажем так, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
3: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. О каком балансе может идти речь?
8: Да послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще, возвращение территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, и законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, ну, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит. Ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 99 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров – это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
3: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
2: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
9: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
10: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
9: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
11: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
9: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
12: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
9: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
13: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
9: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
3: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
7: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Драпатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе – это Драпатый, главнокомандующий генерал Драпатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Драпатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
3: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
8: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы. В ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое брал у представителя организации «Идите лесом», который помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как? Вот это отдельный разговор. Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местный НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой ни Зощенко, ни Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина... свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует Михаил Самус, рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как... Вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать. Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Витков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни, и он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
3: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но... В теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Да, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
2: Да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: Потому что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали,
2: верой,
1: что
2: правды,
1: вы давали хорошую зарплату
2: верой,
1: своему
2: правды,
1: сотруднику,
2: по
1: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг
2: коррупционная
1: среда?
2: Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
2: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
2: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
2: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву.
2: Дмитрию Медведеву.
1: Владиславу Суркову.
2: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И
1: вы не купились на эту приманку?
2: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родины.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
2: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес.
2: Да.
1: А уже тогда была угроза, да?
2: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
2: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию. И какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
2: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе ввести какой-то бизнес потом, когда это будет. не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
2: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
2: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
2: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
2: У них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот,
2: у младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
2: может,
1: тревожит?
2: Может, будет далекая, может, не будет далекая. Алиса ездила в Россию до 21-го года, еще помнит.

0: режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
0: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: А вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18.
1: 17 лет назад. А вот что, что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового? Ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть, был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысли, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
0: фантазировать, фантазировать, да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, вот смотрите,
0: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть? Это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику.

0: талантов в Украине и вы их, и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то... Вот этот, в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию...
0: Это... Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу воруют, а наверху нет или что?
0: Нет. А если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
0: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов полтора года расследовала дело о моем, о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тинькофф говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. Просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой?
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит. И она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд. И еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли...
0: Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне закон? Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия.
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело. За это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, Адвокаты? Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009-м.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь... Я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось-то от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Мы манифестируем мир и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация Common Ground. Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
4: От кого?
3: От украинских активистов.
4: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
4: Кто такой антрополог?
6: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
5: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
6: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
4: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
6: Шапка Мономаха.
4: Началась ли эпидемия шпиономании?
6: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал. То есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда... Чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы... Такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие. Поэтому там другое отношение к телу. Но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно видеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как Как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Ну, давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя иммиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
0: сложное,
1: чем мы представляем.
0: Хорошо, а едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О!» Ему референт говорит, Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СМ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут? А второй отвечает: простите, но я совсем не интересуюсь политикой.
0: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно-бессознательное. За коллективно-бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективно-бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
0: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов, лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: В таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которого группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит каким-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
1: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из четырех подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А четвертая группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
0: Смотрите, Александра, и... откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказанный эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
0: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
1: Опять же, я хочу подтвердить, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе – падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
0: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена. Ему не хочется идти против себя. Это так?
1: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
0: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
0: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
0: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
0: Скажите, а школьнику говорят одно, дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
1: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как

0: С ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились как бы способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние 1,5 года предупреждения в социальных сетях: аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально неальтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам. Или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено, там, до определенного возраста, которого

0: России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей. Напоминаю, это 7 тысяч писем. И вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России... ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее той, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют, вот как бы публичное выражение, исламофобии, или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
1: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное.
0: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более трех часов.
2: С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве вначале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
3: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
0: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от союзников, прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий, территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств. Я считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров. Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности. Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу.
4: зустрінуться.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США. Но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
5: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: Какие именно предложения Уитков и Кушнер привозили в Россию и Украину, ни Москва, ни Киев пока не сообщали, хотя в отношении столиц перемирие соблюдалось, обмен ударами беспилотниками между Россией и Украиной по другим регионам двух стран продолжался, и в Украине, и в России есть жертвы среди мирного населения. «Время свободы» – правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», известная также по аббревиатуре АДГ, выступающая за сокращение числа мигрантов в стране и прекращение военной помощи Украине, одержала победу на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. АДГ не хватило всего 3 мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44%, и, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
6: Да, этого успеха ожидали, и да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля, но сам факт того, что «Альтернатива для Германии» одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенное полномочие, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил, сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксонии-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа – это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
0: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
6: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто, ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией, и, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
0: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
6: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ – это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которые она заворачивает в такой прагматический фантик, говоря, что ну вот дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
0: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армии Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
1: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. А они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. А похоронен генерал на Топчедерском кладбище, тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, но довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратко Младича, которая, звали ее Анна, она в 1994 году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы бывшие Ратко Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которую он командовал, армии Боснийской республики сербской. Из Черногории, Республики Сербской, Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд традиционно, поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тулей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводит такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно, и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград, мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Ратку Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
0: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
4: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения, они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям, хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказания виновных преступлений, например, в исчезновении их родственника, получают некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационной инстанции высшего уровня, он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы, спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность, но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных? В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов, как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались, и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. Вы, например, Алеппо, не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
0: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1,5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак Кракатау. Это переводится как «дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак-Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
7: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология, в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
8: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
7: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
8: Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность же определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
7: А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
8: Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирокластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
7: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
8: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, а в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический.
0: Это был академик Генрих Штейнберг, архивная запись «Радио Свобода» 2013 года. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. А у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
15: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
16: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
15: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4,5 тысяч и были ранены почти 5,5 тысяч только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
17: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время, близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думая, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости, и вообще все. С утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
15: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
18: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» – это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны – гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, ну, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
15: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной. В 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе. А впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика некого Юрия Горохова 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве. И при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
17: Деньги у меня из сумки. Как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все, теперь сейчас недоразумение это закончится. С меня снимут наручники, я уже в наручниках. Но ничего нет. В микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные, я должен был сказать, что глава администрации получала взятку, еще что-то делала глава администрации. В общем, очень много вопросов про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески, то есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
15: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого, а государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
17: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй. Нельзя светить. Что, в общем, там в корочку было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
15: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
17: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. У меня много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину,

0: женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. И я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще, поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, что же от отсутствия воображения.
1: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
0: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него, когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие, а когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой, да. Он посапывает, и мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все время не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник, над дверью, который горит постоянно, тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса. Вот. А что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
1: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
2: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
3: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
0: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
1: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исправления,

0: исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
1: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее, но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Вот оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь, а взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
1: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды. Как в пионерском лагере тебе расскажут, там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там, и так далее за то, что, за связь с заключенным. Из серии восточных сказок, что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры, вот влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат вот в этой системе, но вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
0: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
1: Любые слабости – это путь вниз. Страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь.
7: На дурака не нужен нож. Ему скрипорова наврешь.
8: И делай с ним что хочешь.
1: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять, почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак этого у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
0: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
1: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот, и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мыслей о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот, и потом вы говорите средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет. Это что? Это уже не средневековье, это уже каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, не низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, да всегда это было.
0: отношение к заключенным как к детям с одной стороны и педагогический опыт с другой стороны позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
1: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных, как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да? Травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска. Сигарета. Это как младенец что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигаретой, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не камильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит. Вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Всем там приходится драться, кроме тех, кто... Их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
9: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, теперь ты понял, где ты оказался.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
10: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
12: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
13: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
14: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
15: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
16: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
17: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
19: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
18: и Наталья Джампаладова.
19: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
20: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
21: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
22: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
21: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
23: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
20: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
23: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
24: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
25: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением.
3: Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
24: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздно. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все трое вышли к прессе.
4: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
24: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
4: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере, полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
24: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
23: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
5: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ, это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил, и основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета — это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты — это не месяц, не два, это несколько лет.
23: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
1: Приветствую.
23: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
1: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию. Потому что, во-первых, это поднимает, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков, принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда: принуждение Украины к капитуляции.
23: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. А о каком балансе может идти речь?
1: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня. Это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного а значит какого-либо вообще, возвращение территорий, захваченных Россией, включая Крым, и, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО, то есть что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, и законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, ну, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит, ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 1999 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию, и мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров — это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
23: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
0: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему. Сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
6: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
7: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
6: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удар удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
8: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова «вообще». Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
6: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
9: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
6: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
10: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
6: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
11: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуса.
5: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе, это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых, при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
11: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему начинаются, возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
1: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически поставят, ну, оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, ну, скажем так, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор, скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое я брал у представителя организации «Идите лесом», которая помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот это отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местный НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой не Зощенко, не Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как, вот видите, Украина, она вот уже на грани, всего не скоро собирается женщин призывать, Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше. Она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз. Они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни. И он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
11: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
2: Да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: От того, что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете?
2: Безусловно.
1: Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали, что вы давали хорошую зарплату своему сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
2: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
2: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
2: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
2: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву. Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
2: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказал, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И
1: вы не купились на эту приманку?
2: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
2: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес.
2: Да.
1: А уже тогда была угроза, да?
2: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
2: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию. И какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
2: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе ввести какой-то бизнес потом, когда это будет. не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
2: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
2: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете? Ни в коем
2: случае.
1: Насколько они успешны?
2: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
2: У них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот,
2: у младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
2: может
1: тревожит?
2: Может, будет далекая, может, не будет далекая. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то, ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое не зашкварный режим?
2: Ну, если будет режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
2: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: Вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
2: 18
1: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
2: Нового ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
2: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
2: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
2: Турникеты и аптечки – это

0: прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
0: фантазировать, фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, вот смотрите,
0: предполагаемой хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это... с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это она нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто

0: национальность другая.
1: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
2: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь, восстановление Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
3: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
2: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
3: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
2: У кого потеряла запись?
3: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
2: Но вы...
3: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем о превышении должностных полномочий.
2: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
3: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
2: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
3: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
2: Давайте блиц.
3: Давайте.
2: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
3: Вы какой блиц мне еще больше нравится?
2: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
3: Абсолютно, да. На то мы стоим.
2: Как это происходит?
3: На балансе.
2: Сначала идете в спортивный зал.
3: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
2: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
3: Да.
2: То же самое?
3: Да, конечно.
2: Денег на себя не жалеете?
3: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
2: Летаете бизнес-классом или эконом?
3: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
2: Доплачиваю.
3: Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
2: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
3: Ой, это было, да, это было все в России.
2: На что?
3: На музыку и угощение.
2: Друзей?
3: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
2: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
3: Да, огромное количество всего.
2: Феррари.
3: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
3: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой?
3: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит. И она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд. И еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
3: его? Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
3: мне закон? Мне очень комфортно. Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия?
3: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешней возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
3: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
3: Да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
3: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
3: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
3: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное... Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
3: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
3: Нет.
1: Мама, отказали ей визе?
3: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
3: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
3: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
2: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
3: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
2: Кто ваш дизайнер?
3: Я, ну, сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь, я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна. Я от нее в восторге.
2: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
3: Меня воспитывали три человека – бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
2: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
3: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Я, мы манифестируем мир и желательно с кетчупом, считает Евгений.
0: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация Common Ground. Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
2: От кого?
0: От украинских активистов.
2: Вас не влюбили?
0: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
5: Добрый день.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
5: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
2: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
6: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
2: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
7: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю это удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
4: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателя автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщина за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
8: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
9: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
10: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
11: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
12: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже 5 лет пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
13: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
14: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
2: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
6: Женщины многие путают педали газ и тормоз, как правило, из 10 путают лево-право 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на имя и обладающие топографическим кретинизмом, но несмотря на это они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Но для чего нужно женщине знать, где-то рамблер, жиклер, там дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. Надо убрать этот элемент. Как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
2: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
15: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
0: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
2: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
16: Добрый день.
2: Слушаем вас.
16: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
2: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель за довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
7: Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
2: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
17: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
2: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожны, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами? Пожалуйста, Иван.
18: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина — это обезьяны с гранаты, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходят на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка — такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
2: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
5: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
2: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
6: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
2: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
7: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
2: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе.
7: Ваша точка зрения.
18: Знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальное состояние. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальное состояние, где они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть, если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
2: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
18: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах и, в принципе, по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются «Тренинг экстремального вождения». И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
2: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
19: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, ну, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. Я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управление и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему «Бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами». Это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
2: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
6: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу полтора часа, два по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
2: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
18: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
2: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвует политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «Женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста как топор по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
6: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины. Все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин». То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть. Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли, с вашей точки зрения, то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешнее проявление, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
2: Пожалуйста, слово Леониду.
4: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это женоненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья-террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
2: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
7: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить? Потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивы. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
2: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
7: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
2: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу «законы писаны для дураков», с выездами на встречную полосу и всеми прочими такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных.

0: такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множества проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
1: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
3: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесаря недобросовестные, денежным выражением,
1: Да, понятно, Леонид, понятно ваша мысль. И сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
4: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно...

0: достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем. И уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
1: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я. Жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так, внешнее впечатление похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик... 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
1: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макака на танке уже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
3: Ну, комментарий. На самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какие-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
1: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
4: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку у женщин от природы его мало, то получается, природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты, и как ваши гости могут прокомментировать?
1: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
5: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп, вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
1: Спасибо, Леонид, и, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
3: Возникла заминка такая в студии, мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать, я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию, вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
1: Что Иван, в то же время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
3: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
3: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все, закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
0: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина. Режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
6: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право».
16: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
17: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
18: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
17: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
19: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
16: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это не, даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
19: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
20: Стив Уитков и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткова и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткова это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
21: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
20: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздним. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
22: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. и гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
20: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне